0: местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В одном из поселков Белоярского района появился уникальный спортобъект. Сургутянам станет доступна вторая модельная библиотека. Масштабные пожарно-тактические учения прошли в Линторе. Необычную этнокультурную спортплощадку открыли в поселке Сосновка Белоярского района. Новое пространство вписали в северную природу, уложили там покрытие для командных игр, сделали беговые дорожки и зону для сдачи норм ГТО. Теперь на улице Школьной будут проходить уроки физкультуры и местные праздники. Протестировали арену прямо в день открытия. Жители устроили турнир по мини-футболу и пляжному волейболу. Стоит отметить, что проект воплотили в жизнь благодаря программе инициативного бюджетирования. К слову, для Белоярского района это уже третья подобная стройка за год, которую предложили сами югорчане. В Сургуте готовятся к открытию второй модельной библиотеки. В будущем году масштабная реконструкция ждет филиал номер 16. Учреждение стало победителем федерального конкурса в рамках нацпроекта «Семья», что позволит полностью переосмыслить пространство. Концепция «16-я космическая» превратит библиотеку в настоящий центр притяжения. Здесь появятся мультимедийные зоны, трансформируемая мебель и площадки для семейного досуга. Поскольку это единственная общедоступная библиотека в восточной части города, обновление станет важным событием для местных жителей и превратит привычное книгохранилище в современное интеллектуальное пространство. Линторские спасатели провели учения в одной из городских высоток. Площадкой для тренировки стал 25-этажный жилой дом. По легенде, из-за короткого замыкания на 14 этаже загорелась мебель. На место по тревоге немедленно прибыли пожарные бригады. Их главными задачами стали поиск и эвакуация условных пострадавших. В итоге всех людей оперативно вывели в безопасную зону. Помимо этого, специалисты протестировали работу насосного оборудования при подаче воды на значительную высоту и детально изучили конструктивные особенности высотки. Итоги тренировки признаны успешными, все задачи выполнены в полном объеме. И последнее. Югорчане, которые хотят развивать этнотуризм на своих стойбищах, могут получить финансовую поддержку от региона. Власти предлагают сразу несколько видов субсидий. Например, авторам проектов могут частично компенсировать затраты на перевозку туристов или выделить средства на развитие инфраструктуры для гостей. Узнать актуальные сроки приема заявок и все правила отбора можно на официальном сайте окружного департамента промышленности. А чтобы об экскурсиях узнало как можно больше путешественников, эксперты советуют заявить о себе на региональном платформе «Визит Югра». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радио Югра. Главное окружное радио. Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В одном из поселков Белоярского района появился уникальный спортобъект. Сургутянам станет доступна вторая модельная библиотека. Масштабные пожарно-тактические учения прошли в Ленторе. Необычную этнокультурную спортплощадку открыли в поселке Сосновка Белоярского района. Новое пространство вписали в северную природу, уложили там покрытие для командных игр, сделали беговые дорожки и зону для сдачи норм ГТО. Теперь на улице Школьной будут проходить уроки физкультуры и местные праздники. Протестировали арену прямо в день открытия. Жители устроили турнир по мини-футболу и пляжному волейболу. Стоит отметить, что проект воплотили в жизнь благодаря программе инициативного бюджетирования. К слову, для Белоярского района это уже третья подобная стройка за год, которую предложили сами югорчане. В Сургуте готовятся к открытию второй модельной библиотеки. В будущем году масштабная реконструкция ждет филиал номер 16. Учреждение стало победителем федерального конкурса в рамках нацпроекта «Семья», что позволит полностью переосмыслить пространство. Концепция «16-я космическая» превратит библиотеку в настоящий центр притяжения. Здесь появятся мультимедийные зоны, трансформируемая мебель и площадки для семейного досуга. Поскольку это единственная общедоступная библиотека в восточной части города, обновление станет важным событием для местных жителей и превратит привычное книгохранилище в современное интеллектуальное пространство. Ленторские спасатели провели учения в одной из городских высоток. Площадкой для тренировки стал 25-этажный жилой дом. По легенде, из-за короткого замыкания на 14 этаже загорелась мебель. На место по тревоге немедленно прибыли пожарные бригады. Их главными задачами стали поиск и эвакуация условных пострадавших. В итоге всех людей оперативно вывели в безопасную зону. Помимо этого, специалисты протестировали работу насосного оборудования при подаче воды на значительную высоту и детально изучили конструктивные особенности высотки. Итоги тренировки признаны успешными, все задачи выполнены в полном объеме. И последнее. Югорчане, которые хотят развивать этнотуризм на своих стойбищах, могут получить финансовую поддержку от региона. Власти предлагают сразу несколько видов субсидий. Например, авторам проектов могут частично компенсировать затраты на перевозку туристов или выделить средства на развитие инфраструктуры для гостей. Узнать актуальные сроки приема заявок и все правила отбора можно на официальном сайте окружного департамента промышленности. А чтобы об экскурсиях узнало как можно больше путешественников, эксперты советуют заявить о себе на региональном платформе «Визит Югра». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7 часов 4 минуты. 28 сентября. Понедельник сегодня. И 3 дня до завершения первого месяца осени. Великолепная осень. Потрясающая.
5: Прекрасная.
0: Красивая, теплая.
5: Просто обворожительная.
0: Волшебная. Я, мне кажется, еще никогда осени столько комплиментов не говорила. Но в этом году...
5: Пушкина начал понимать. Это может быть тоже возраст.
0: Но я хочу сказать, что в этом году, конечно, нам повезло. И с летом повезло, и с осенью повезло. Великолепное. Правда, я сейчас посмотрела прогноз погоды, долгосрочный такой, в четверг или там в пятницу, а у меня почему-то в прогнозе нарисованы снежинки.
5: Ну, это меня удивляет.
0: Нет. В сентябре... А, там же уже октябрь.
5: Октябрь.
0: Нормально, да. В октябре,
5: но
0: ладно.
5: Но все равно рановато еще.
0: Но не очень хочется.
5: Еще первые только снежинки.
0: Но правда, не очень хочется никакого снега ни в коем случае, потому что вот это я сейчас как представлю. А вот это, понимаешь, когда ты глаз радуется, вот эти вот буйства красок, здесь зелененькое, здесь желтенькое, здесь оранжевое.
5: Смотри-ка, листья еще не все облетели. Вообще очень мало листьев облетело с деревьев. Это тоже, кстати, примета того, что осень вот затяжная будет. И сухая.
0: О приметах мы, конечно, обязательно поговорим. Как выходные прошли?
5: Великолепно.
0: Давай.
5: Великолепно. Я
0: шашлык
5: лежал на
0: был?
5: Диване. Да, был шашлык. С друзьями встретились, давно уже не виделись. Мясо наелся, мне кажется, на неделю вперед. Всего набрали там сосисок, фарша, мясо. Я люляшечки свои любимые делал.
0: Так-так.
5: Вот. Ну и все, собственно, прошла суббота.
0: Вот и все. Вот и кончились выходные.
5: Посидели, поиграли на гитаре, попели песни. Вчера ходил на стендап. Саша Петросян приезжал, комик, там, победитель стендап, что-то еще там. Но нормальный такой парнишка мне понравился. Наши ребята молодцы. Нурик Жуманов просто вообще красавчик.
0: Нурик Жуманов был у нас здесь в гостях. Слушай, ну прекрасно
5: стендапер.
0: Прошли у тебя выходные. Ты точно можешь сказать, что у тебя целая неделя у тебя вот заряжена.
5: Заряженная.
0: А позитивом, плюс ко всему, не забывайте, вот все те люди, которые просыпаются с утра, ой, опять это работа. Ну, знаешь, бывают такие
5: то есть,
0: вот.
5: То есть все люди.
0: Я так не делаю. В общем, смотрите, какое дело. Постоянная работа защищает наш мозг от старения. Если мы не будем этим заниматься, наш мозг очень быстро постареет, потому что постоянно занятость в среднем возрасте сильно-сильно помогает сохранять память и другие когнитивные функции по мере старения. Между прочим, ученые в течение 16 лет проводили это исследование. У них была определенная группа людей, 2500 человек. Они анализировали их трудовую активность, они, в смысле, ученые, и всякие когнитивные способности. И оказалось, что у мужчин с нестабильной работой признаки старения мозга были выражены гораздо сильнее, примерно на 7 лет, а выше ожидаемого уровня. Что касается женщин, которые рано завершили там трудовую карьеру или там вообще не работали, то здесь тоже отмечался наиболее низкий такой показатель памяти и планирования, но у женщин в этом плане немножечко получше с показателями. Все потому, что женщины еще по дому выполняют определенную работу, и она постоянная.
5: Мне кажется, это не очень качественное исследование.
0: Чего
5: надо
0: это
5: еще
0: опять?
5: Одно провести по-любому, потому что не было группы, которая вообще не работала.
0: Ну, конечно,
5: просто
0: не
5: лежал
0: было,
5: на диване, приносили фрукты, не знаю, показывали все новинки кино.
0: Это деградация.
5: Я бы, понимаешь, для чистоты эксперимента я бы поучаствовал именно в этой группе. А если бы еще и деньги за это платили? Ну, это же все-таки эксперимент
0: да,
5: на людях,
0: да.
5: Я же где-то должен расписаться, что я готов, что на мне будет проводить эксперимент. Я согласен.
0: Слушай, вот ну, в общем, я хочу сказать, что хорошо, что у нас у всех есть работа, хорошо,
5: это
0: что
5: да.
0: мы все заняты, хорошо, что наш мозг работает, когнитивные наши способности с каждым днем развиваются все больше. Плюс 7-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений. Вы нам рассказываете, как началась ваша рабочая неделя, с чего она началась. Вот у Коли, например, с похода в больницу.
5: Да, я много кого увидел. Уже друзей начал в больнице встречать. Да, даже по утрам.
0: Серьезно?
5: Уже тоже признаки, я тебе говорю. Я был сегодня, еще не было 7:30. Я зашел в больницу и уже встретил знакомого человека. Все. Привет.
0: Где еще встретиться в Ханты-Мансийске? Конечно, только в больнице. Загляните в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Там, конечно же, обязательно загляните в канал. И комментарии, лайки, все там. Плюс ко всему, голосование. Все это тоже здесь. Ну и нажмите на кнопочку «Прямой эфир» для того, чтобы посмотреть, что происходит в нашей студии. Видно, вот мы машем руками.
5: Мы сидим. Да. Можно все, посмотреть, как мы сидим.
0: Все в прямом эфире. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 11 минут. 25 сентября, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 20 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Лентори, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме днем до плюс 18. В Югорске, Советском, Нягани, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 16 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 13, в Сургуте 11 градусов тепла, в Тюмени и Нижневартовске 8 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 сентября, пятницу.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 7:16. Все-таки понедельник, день тяжелый. И Николай Владимирович Авдонин только что это доказал. Он понедельничную погоду читал, как будто сегодня пятница. То есть не успел прийти.
2: Число не поменял.
1: Не успела у тебя начаться рабочую неделю уже.
2: А я уже в косяках весь.
1: Устал уже. Все, пятница. Все. Нет, подождите. Еще сегодня только понедельник, 28 сентября. Что там по приметам там?
2: Ну, сегодня Никита Гусятник. Вообще, как бы рекомендовали
1: гуси,
2: сегодня.
1: Гуси, га-га-га.
2: Да, гуси обязательно на стол положить, запеченного какого-нибудь там вкусного.
1: А ну, я так и не ела ни разу.
2: Охотничья типа примета была такая, что сейчас вот гуси уже улетают, все, и надо было еще сходить там на последний промысел. Если удалась охота, значит, год будет классный. Ну, даже там духа задабривали, в воду топили гуся. Неживого! Успокойся! Не то, что... Нет, не так же. Нет, нет, все было... По гусям еще осудили о том, какая весна будет вообще какая. Ну, черненько, да, немножко, извините, да. Если гуси летят, когда улетают вот они туда, в теплые края, если летят высоко, значит, половодье будет на следующий год.
1: А как понять, когда высоко или низко? Где-то есть сантиметр, кто-то брал и что-то вы как-то низко летите. Ну, там, не знаю.
2: Да стрелить не может никто, все высоко летят, значит, да. Слушай, я честно не знаю, но это ведь по наблюдениям. Я думаю, охотники опытные, они видят, когда гусь летит там высоко, когда низко. И, ну, вот так судили. Я не знаю, работают ли эти приметы сейчас. Это ведь то, как, ну, типа, наши предки подмечали. Если низко летят, значит, к малой воде. Высоко, значит, к большой. Уж не знаю, притягивают они ее или что. Как приливы-отливы работают. Вообще, ну, по другим приметам тоже судили. Например, у меня была одна классная примета, которую я, когда был маленький, рассказала мне бабушка. Да. Она работала всегда. И я сейчас, вот, когда интересовался, какие приметы сегодняшнего дня, я тоже эту примету вычитал, когда ветки на елях опускаются вниз, это к дождю. И у меня дядя делал такую штуку, барометр, что ли, назвать так это можно. Он веточку елки брал с отростком, точнее, крона с небольшим отростком, макушка какой-нибудь маленькой елочки. И вешал ее, шкурил и вешал где-нибудь там под навес, не на солнце, чтобы тенечек был.
1: Так.
2: И когда она вверх, эта веточка смотрела в сторону,
1: так, значит, солнечно.
2: Значит, будет хорошо, солнечно, ясно, давление будет нормально.
1: Здорово.
2: Если она опускается вниз, давление повышается, видимо, я так это понимаю. И это к осадкам, и всегда работало, но не то, что там прям вот сегодня вечером будет. Все зависело от наклона. Если сильно эта ветка наклонена, значит, будет скоро.
1: Прикольно.
2: Уже дальше. Если не очень, то скоро ожидается.
1: Смотри-ка, что, никаких компьютеров, интернетов и прогнозов погоды не надо было. Вот, пожалуйста, тебе прекрасно наглядный пример того, как это работает. Вот Евгений из Междуреченского, да, передает тебе привет. Собственно, он и указывает на то, что подождите, вы меня не путаете. Так, что еще с приметами? Какие-то, ну, не знаю, может.
2: Но я не знаю, если ты часто видишь животных, то, например, если сегодня бык, увидишь быка на улице, он нюхает воздух.
1: О, боже.
2: Это к грозе. Вот будет гроза. Я вчера какой-то фейерверк, что ли, был у нас во дворе, и я сначала подумал, разговаривал по телефону, думал, гроза началась. Думаю, ничего себе. А это вообще, типа, хорошая примета, что будет нормально еще осень. Быка не встретишь. Ищи барана. Если он трясет головой и чешется, это значит касатка.
1: Господи.
2: Вот.
1: Слушай, я
2: вот
1: единственное хочу сказать, что позволила вчера себе немножечко поймать солнце и ездила немножечко дышать воздухом.
2: Ты как крокодил, который в небе солнце.
1: Ну, практически. Я хочу сказать, что очень большое количество комаров и мошек. Мне летом столько не было комаров и мошек. Руки покусаны, ноги покусаны. Ребята, вы что, уже
2: между
1: спать
2: прочим,
1: пора?
2: Тоже примета того, что осень будет длинной. Мы с тобой, вот, и все к тому.
1: Длиннее, чем 3 месяца.
2: Мухи не кусали тебя последнее время?
1: Да не помню я, не помню.
2: Вот это к дождю, если что. Если кусали, мухи к дождю.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
3: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: У Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В одном из поселков Белоярского района появился уникальный спортобъект. Сургутянам станет доступна вторая модельная библиотека. Масштабные пожарно-тактические учения прошли в Линторе. Необычную этнокультурную спортплощадку открыли в поселке Сосновка Белоярского района. Новое пространство вписали в северную природу, уложили там покрытие для командных игр, сделали беговые дорожки и зону для сдачи норм ГТО. Теперь на улице Школьной будут проходить уроки физкультуры и местные праздники. Протестировали арену прямо в день открытия. Жители устроили турнир по мини-футболу и пляжному волейболу. Стоит отметить, что проект воплотили в жизнь благодаря программе инициативного бюджетирования. К слову, для Белоярского района это уже третья подобная стройка за год, которую предложили сами югорчане. В Сургуте готовятся к открытию второй модельной библиотеки. В будущем году масштабная реконструкция ждет филиал номер 16. Учреждение стало победителем федерального конкурса в рамках нацпроекта «Семья», что позволит полностью переосмыслить пространство. Концепция 16-я космическая превратит библиотеку в настоящий центр притяжения. Здесь появятся мультимедийные зоны, трансформируемая мебель и площадки для семейного досуга. Поскольку это единственная общедоступная библиотека в восточной части города, обновление станет важным событием для местных жителей и превратит привычное книгохранилище в современное интеллектуальное пространство. Линторские спасатели провели учения в одной из городских высоток. Площадкой для тренировки стал 25-этажный жилой дом. По легенде, из-за короткого замыкания на 14 этаже загорелась мебель. На место по тревоге немедленно прибыли пожарные бригады. Их главными задачами стали поиск и эвакуация условных пострадавших. В итоге всех людей оперативно вывели в безопасную зону. Помимо этого, специалисты протестировали работу насосного оборудования при подаче воды на значительную высоту и детально изучили конструктивные особенности высотки. Итоги тренировки признаны успешными, все задачи выполнены в полном объеме. И последнее. Югорчане, которые хотят развивать этнотуризм на своих стойбищах, могут получить финансовую поддержку от региона. Власти предлагают сразу несколько видов субсидий. Например, авторам проектов могут частично компенсировать затраты на перевозку туристов или выделить средства на развитие инфраструктуры для гостей. Узнать актуальные сроки приема заявок и все правила отбора можно на официальном сайте окружного департамента промышленности. А чтобы об экскурсиях узнало как можно больше путешественников, эксперты советуют заявить о себе на региональном платформе «Визит Югра». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 35 минут. 28 сентября, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 20 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском и Белоярском 18 градусов в течение дня и плюс 16 в Радужном и Когалыме. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 13, в Сургуте 11 градусов тепла, в Нижневартовске и Тюмени плюс 8. Это был прогноз погоды на сегодня, 28 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:39. От Евгения прилетело сообщение. Он передает привет от Междуреченского, от поселка, я правильно понимаю? Заря 105. Я вот не знаю, что такое Заря 105, но выяснил.
2: Теплоходик такой
1: кораблик
2: небольшой.
1: Такой. И красивое,
2: ну как небольшой, нормально.
1: Красивое такое видео от Евгения. Идут они вот сейчас, выполняют рейс Междуреченский, Луговая Междуреченский. И говорят, слушаем вас каждый день, весело с вами в рейсе.
2: Спасибо.
1: Я вот на кораблике, мне же все, либо ногами, либо на колесах, ага. А на кораблике, но максимум, что только я вот, может быть...
2: В Москве покатались,
1: да.
2: Не знаю, я все детство в Заре провел, вообще ездил из Болчар в Реполово, и ночевали постоянно в Алтае. У меня даже у двоюродного брата там кроссовки отжали местные пацаны алтайские. Вот такой шипзик подошел, говорит, снимай кроссовки, серьезно, говорю.
1: Смотри,
2: такой вот,
1: маленький
2: такой. Говорит, лет 8 ему, что ли.
1: А как это такой?
2: Да, говорит, снимай кроссовки тут, говорит, иди отсюда я тебе сейчас. А за ним, говорит, шифонеры выходят такие, пацаны. Ну как шифонеры в то время? Все, говорит, но дали похуже кроссовки, дали ему.
1: Галошики.
2: Не оставили, да.
1: Класс, хорошая история. Еще что-то, еще какие-то истории, связанные с Зарей там, не знаю.
2: Я хочу, не знаю, какая это была Заря, передать привет ее экипажу. Я как-то с Альфой ехал один раз.
1: Альфа
2: было,
1: это
2: когда...
1: собака.
2: Собака моя, да, Ньюфаундленд. И я с ней ехал отсюда из Ханты-Мансийска в Болчары. И
1: долго ты ехал.
2: Я, конечно, чешу ее постоянно, но фишка в том, что когда она линяет, ее за один день не вычесать. Мы поехали, она линяла у меня, бедолага. Ей было тоже там 9 часов ехать, невероятно тяжело ей было. И я когда назад уже, все, она нормально то у меня где-то в наморднике, где-то я его снимал, все, приехали. И когда я назад ехал уже без нее, и меня спрашивают, а ты с собакой опять? Я говорю, нет, мы бы тебя с собакой не пустили. Мы, говорит, неделю шерсти за это.
1: Ой-ой-ой.
2: Отовсюду, она, говорит, везде была.
1: А вы представляете, что у меня дома происходит, да? И ковров не надо, у меня теплынь такая. Вот сейчас увидела вот это Междуреченский, Луговая Междуреченский. Я понимаю, что это совсем разное место, но я вчера же говорю, когда решила, приняла решение вот воспользоваться прекрасной погодой, поехала здесь у нас в сторону Нягани. Есть такое место, Луговские мамонты называется. Там всякие раскопки ведут, там очень красивое место, оно оборудовано, там столики всякие, беседочки, все здорово. Погода прекрасная, потрясающая. Я взяла с собой своих подруг, говорю, поехали там арбуз поедим. Ну где еще арбуз поесть,
2: конечно,
1: правильно?
2: Конечно, дома-то мусорить.
1: Конечно. Знаешь, это вот нарезала красивыми кусочками, пальцы все себе порезала. Вот это вот вкусно. Все, приехали. Очень.
2: Ростный такой арбуз.
1: Арбуз классный, красный, вкусный. Мы туда приехали, и нам всем в голову пришла идея о том, что сейчас медведи, а в сторону Нягани.
2: Налетят, как пчелы, да, тут?
1: Короче, по 3 кусочка мы съели. Я говорю, домой? И, собственно, поехали домой, понимаешь?
2: Что-то я не чувствую вкуса арбуза, да?
1: Да, что-то как-то мне не до арбуза.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога – главное сейчас!
6: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
8: Национальные проекты России.
9: 0+.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено. Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом» 2026.
11: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:48. Овны, сегодня в деловой сфере вы оставите соперников позади. Пользуйтесь возможностями сегодняшнего дня по полной.
1: Тельцы, звезды, сегодня звезды советуют вам до последнего верить во все хорошее. И это хорошее обязательно произойдет.
0: Близнецы, у всех представителей знак сегодня, вероятно, удачное решение финансовых вопросов.
1: Раки, звезды призывают не спешить с выводами. Скоро ситуация прояснится.
0: Львам сегодня насыщенный день ждет всех влюбленных представителей знака.
1: Девы, звезды предупреждают, что решение некоторых вопросов потребует нешуточных усилий. Крепитесь.
0: Весы, сегодня весь день звезды будут благосклонны к вашим планам.
1: Скорпионы, за сегодня вы успеете сделать столько всего полезного. Беритесь за самые сложные дела.
0: Стрельцы, звезды призывают вас не сожалеть о решениях, даже принятых в последний момент.
1: Козероги, сегодня дела пойдут на лад, и вы, наконец, вздохнете полной грудью.
0: Водолеи, сегодня во что бы то ни стало снести рабочую нагрузку, вам нужно немного выдохнуть.
1: Рыбы, сегодня вы легко найдете оригинальный способ решения любой проблемы.

0: Радио Югра.
1: 7:52. Усаживайтесь поудобнее. Сегодня история про кого?
2: Сегодня история будет о том, ну, наверное, так ее назову, история, почему я с детства не давлю пауков. Ну, не убиваю я пауков с детства, потому что однажды я прочитал одну легенду про богиню Афину.
1: Так.
2: Вообще, Афина — это такая загадочная личность в греческой мифологии, на самом деле загадочно даже, как она появилась. Там, вот если опустить все подробности, то...
1: Если все подробности опустить...
2: Гефест ударил кувалдой по голове Зевсу, из вот этой вот раскола в голове появилась Афина. Сразу в боевом облачении. Ее потом воспитывал долгое время Посейдон. И вообще это такой, на самом деле... антипод бога войны Ареса. Ареса, она вроде как бог войны Арес, он такой кровожадный бог кровопролития, гнева. Но. А Афина, она такая справедливая, освободительная война, все такое. То есть она за мир. То есть война ради мира, вот
1: так.
2: Такая. И она вообще на самом деле была покровительницей многих ремесел, благодаря ей колесо появилось. Вообще она на самом деле была покровительницей человека. Она пустила... кто подарил огонь людям? Прометея пустила на Олимп, забываю. Очень много имен, действительно.
1: Да, конечно.
2: В истории будет имен мало. Ну, то есть, она помогла Одиссею вернуться в Итаку. Она сына Телемаха отправила навстречу Одиссею. Она сделала много всего для человечества. И настало время, когда ей пришлось править Афинами.
1: Да.
2: А вообще, Афины, на самом деле, в честь ее назвали.
1: Ага.
2: До этого это была Аттика.
1: Так.
2: И когда Афина стала править, ну, то есть, стала покровительницей города, она очень много всего сделала. И в это время там жила прекрасная мастерица, ее звали Арахна. А Афина на самом деле научила
1: Арахна,
2: людей...
1: Арахна, это же паук.
2: Арахна, подожди, это конец истории. Подожди, не забегай вперед. И на самом деле Афина научила людей ремеслам. Она научила женщин ткать, вязать, там, шить платки. То есть всему этому она научила людей. И она славилась как великая мастерица, лучшая, непревзойденная. Но... в Афинах появилась Арахна, которая во всеуслышание говорила, что она прекрасно ткет ковры, и даже Афина не сравнится с ней в мастерстве. И заявляла
1: это
2: об этом
1: вызов.
2: Так, что да, она так и делала, она делала вызов, она бросала вызов Афине, она говорила о том, что я лучше это сделаю. И действительно, она славилась, именно таким образом дошла слава до Афины, потому что она узнала, что есть такая мастерица. И она под видом старушки пришла
1: к Арахне. Афина?
2: Афина, да. Чтобы посмотреть, на самом ли деле она такая, какой себя считает. И тут Арахна тоже начала с таким пафосом говорить о том, что да, действительно, я могу даже Афину
1: переплести,
2: переткать, как говорится. И сразу же решила доказать свое мастерство.
1: Так.
2: Села за станок, он застучал, она начала плести узоры невероятные, просто красивейшие.
1: Афина обалдела.
2: Афина обалдела, откровенно говорит, даже начинать не стоит, потому что я не смогу
1: у меня
2: сделать лучше.
1: Тюбика.
2: Но, на самом деле, она ведь действительно великая мастерица, Афина, по легенде.
1: Но
2: даже она поняла, что она не сможет превзойти Арахну.
1: Да.
2: И она, это был единственный случай, когда Афина разгневалась. Во всей греческой мифологии больше нет такого случая, когда она потеряла контроль над собой.
1: Так.
2: И она
1: женщина же.
2: Да, вышла из образа, начала рушить все вокруг, ушла и все. И потом Арахна поняла, кто перед ней был, что это была Афина, и она впала в отчаяние и уныние. Действительно, потому что Афина была... ее покровительница, ее кумира.
1: Ага, да, да.
2: И она на самом деле хотела бросить вызов, чтобы показать, какая она мастерица, никак не унизить Афину. И она в печали в этой пошла и наложила на себя руки. И Афина тоже потом отошла от своего гнева и решила, вернусь-ка я назад, надо ее как-то похвалить, но она действительно великая, и признать ее мастерство. Пришла к ней.
1: А там?
2: И видит, тут такое горе. И она, какое-то у нее там было зелье чудотворное, оросила тело Арахны. И сказала заклинание.
1: Так.
2: Вот ты теперь будешь
1: Прах,
2: всегда...
1: тебе дох, тебе дох.
2: Да, что-то такое.
1: Так.
2: Будешь всегда, всю жизнь ткать свои полотна.
1: О.
2: Ты не вернешься в мир живых людей, превратишься вот в паука, но будешь вечно ткать свои полотна. С тех пор Арахна, да, ткет свои, по свою паутину, и каждый раз с дуновением ветра ее уносит.
1: Осенью вон сколько этой паутины. Очень много. Интересно, а это вот Афина только хороших пауков придумала? Или вот это мамба, потом там каракурт.
2: Они все хорошие, не трогай их, и все. Это как с собаками, не трогай, не укусит.
1: Ладно.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра выстроила лучшую систему санавиации в России. В Березово готовится к масштабным раскопкам, которые могут стать сенсацией для российской археологии. Вторая модельная библиотека появится в Сургуте. Центр медицины катастроф Югры официально признан лучшим в стране по развитию санитарной авиации. Высокую оценку профессионализму наших медиков дали на 5-й Всероссийской научно-практической конференции в Москве. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, для нашего региона развитие этого направления не просто статистика, а вопрос выживания. Учитывая огромные расстояния и труднодоступность многих поселений, кочевых стойбищ и промышленных объектов, санавиация становится единственным способом оперативно доставить пациентов в больницу. Цифры говорят сами за себя. Только в 2025 году специалисты совершили 1660 вылетов и спасли более 2600 человек. Глава региона поблагодарил коллектив Центра медицины катастроф Югры за самоотверженный труд и преданность делу, отметив, что за каждым таким вылетом стоит спасенная жизнь. В Югре определили вероятное место захоронения Александра Меншикова, который провел в сибирской ссылке последние 2 года своей жизни. Специалисты Государственного музея истории Санкт-Петербурга локализовали участок в поселке Березово, где, согласно их выводам, находится могила сподвижника Петра I. Исследователи опираются на архивные данные и результаты геофизической съемки, подтвердившей наличие слоев пожарища 1764 года. Основная сложность заключается в том, что захоронение скрыто под плотным слоем строительного мусора на глубине более 2 метров. Старт полномасштабных раскопок запланирован на будущий год. В случае успеха эксперты намерены провести антропологическую и генетическую экспертизы, чтобы подтвердить личность погребенного. В Сургуте готовятся к открытию 2-й модельной библиотеки. В будущем году масштабная реконструкция ждет филиал номер 16. Учреждение стало победителем федерального конкурса в рамках нацпроекта «Семья», что позволит полностью переосмыслить пространство. Концепция 16-я космическая превратит библиотеку в настоящий центр притяжения. Здесь появятся мультимедийные зоны, трансформируемая мебель и площадка для семейного досуга. Поскольку это единственная общедоступная библиотека в восточной части города, обновление станет важным событием для местных жителей. И превратит привычное книгохранилище в современное интеллектуальное пространство. И последние югорчане, которые хотят развивать этнотуризм на своих стойбищах, могут получить финансовую поддержку от региона. Власти предлагают сразу несколько видов субсидий. Например, авторам проектов могут частично компенсировать затраты на перевозку туристов или выделить средства на развитие инфраструктуры для гостей. Узнать актуальные сроки приема заявок и все правила отбора можно на официальном сайте окружного департамента промышленности. А чтобы об экскурсиях узнало как можно больше путешественников, эксперты советуют заявить о себе на региональной платформе «Визит». Югра. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:05. Сегодня 28 сентября. Сегодня понедельник. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Доброе утро. И с самого утра в начале новой рабочей недели. Сразу же после аванса мы будем говорить про долги. Югорчане признались, что бывает такое, что им не возвращают деньги, взятые в долг. Или даденные в долг. Как там вот правильно будет это сказать? Даденные. Больше половины тех, кто принял участие в этом опросе, сталкивались хотя бы раз в жизни с тем, что им не возвращали деньги, одолженные друзьям, родственникам, знакомым там. И таких 49%. Я хочу сказать, что да, было такое дело, и вхожу я в число тех людей, которые, которым... Тоже. не возвращали деньги. Но мы сегодня пойдем немножечко от обратного. Мы хотим выяснить сегодня, кому вы отдаете долги в первую очередь. Есть у нас несколько категорий. Банк, родственники, друзья, коллеги. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Вы нам рассказываете, кому вы в первую очередь отдаете долги. Конечно же, жалуетесь на тех, кто денег вам не отдал. Угу. Может, прям имена, фамилии, адреса.
5: Не стоит. Мы все равно разбираться-то не поедем.
0: Но хотя бы просто вслух скажем, и то лучше. Мы позвали сегодня для того, чтобы про долги поговорить, психолога Полину Кокорину. Полин, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Здравствуйте.
0: Так, Полин, а можете сказать, что вам когда-нибудь кто-нибудь денег не возвращал? Или это вообще-то...
5: Ну, бывало такое или нет?
6: У меня принцип. Я не даю в долг, не беру в долг.
0: О, прикольно, хороший принцип.
6: У меня вообще с финансовой грамотностью все не очень плохо.
0: Нет, ну это как бы хорошо, все не очень плохо.
5: Но мы так на самом деле же вне эфира разговаривали уже об этом, да, мы нас слышали на самом деле.
0: Ну, слушайте, но иногда же все равно, ну может же быть такое, что вот, ну что, хотите сказать, что никогда в жизни не было такого, чтобы случилось так, что...
5: Кто-то приходит, ну блин, вот только ты можешь мне помочь.
6: Для меня был хороший урок в этом плане, но не из-за того, что мне не вернули. Просто однажды, скажем так, меня попросила коллега в долг, да, я ей дала, она сказала, на следующий день принесет. И в этот день получилось так, что мне нужны были вот эти вот деньги, как бы, да.
5: А их нет.
6: А их нет. И я подумала, а зачем? Она принесла на следующий день, и я для себя решила, что нет, я больше так поступать не буду.
5: И коллега-то вот какая-то не очень красивая сразу же стала.
6: Нет, с коллегой все нормально, здесь я для себя урок, я купила урок, я всегда считаю, что ты покупаешь урок.
5: Форс-мажор может случиться всегда, а тут как бы я подстрахован.
0: Ага, ну получается, проще не давать денег в долг, чем потом вот это ходить, распинаться за свои же деньги. Ну то есть ты же даешь деньги, да, и думаешь, ну ладно, все, человек, а потом же тебе неудобно. Ты же начинаешь вот это, как попросить денег обратно. Это твои деньги, попроси словами, скажи буквами. Это же, ну, ты же просишь то, что ты отдал.
5: Каждый человек разный.
6: Я считаю, что дружба дружбой, а деньги врозь. И в результате у меня никто не просит вообще никогда никаких денег.
5: Правильно, потому что... Но по вам видно.
0: Только хотел сказать.
6: Попробуйте попросить, и узнаете ответ.
0: Давайте продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 11 минут. 28 сентября, понедельник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 20 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном, Покачах, Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском и Белоярском 18 градусов тепла, в Радужном и Когалыме плюс 16. А к этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 12, в Нижневартовске плюс 10, в Тюмени 8 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 28 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:15. Мы сегодня про долги. Кому вы отдаете долги в первую очередь? +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Вы нам рассказываете. Потом, конечно, легко можете рассказать, кто вам не отдал долги. Да, ну, почему нет? Ну, может быть, взыграет что-нибудь у человека, услышит имя свое и все, и отдаст. Банк, родственники, друзья, коллеги, вот в таком порядке сегодня в нашем голосовании, в нашей официальной группе. Юля пишет, как-то заняла у коллеги 100 рублей и отдала на следующий же день. Вообще не люблю ни брать, ни давать в долг. Даже кредита никогда не было. Ой, ну Юля,
2: круто.
1: Ну что круто?
2: Не, да круто же это.
1: Никогда не было кредита. Ну, да. Хоть один раз-то нервишки-то себе пощекотать кредитом. Ну чего бы нет? Ну просто, чтобы понять.
2: Пока не возникает такой потребности, мне кажется, щекотать нервишки кредитом, нужно оттягивать этот момент до последнего. Так же, как телефон у детей.
1: Психолог Полина Кокорина в студии у нас. Мы разговор продолжаем.
2: И вот, Полина, да, расскажите, можно ли вообще по отношению человека к деньгам понять, ну, что это за человек такой? Ну, вот, не знаю, как он расплачивается, там, насколько он на чай оставляет. И ты такой думаешь, вот, жмот, например.
1: Или там, вот, сразу видно, что он денег-то не
2: или
1: отдаст.
2: Или это другое? Ну, то есть, про к деньгам это совершенно другое какое-то отношение.
3: Нет, по отношению, как человек относится и распоряжается деньгами, действительно, можно сказать про его личностные особенности. Например, человек импульсивен, но точно так же и в деньгах. То есть, он делает импульсивные покупки, да, он тратит импульсивно, вот захотел, допустим, ей потратил. А люди, которые такие интроверты, вот, они более такие, ну, прижимистые, скажем так, в деньгах, да, будут, то есть по-другому будут относиться. И поэтому, конечно, от того, как...
2: Можно понять.
3: Да, да, конечно.
2: То есть, если я себе на последние деньги кошелек могу купить, то, наверное, не очень я хорошо распоряжаюсь финансами.
1: Не, ну, слушайте, но всякое же может быть. И потом спонтанные покупки, они же поднимают настроение, они там улучшают эмоциональный фон и все остальное.
2: Ну, насколько я понимаю, это вот быстрый дофамин, да? Если человек может от него отказаться, то, значит, он такой уже, как это, ну, прижимистый, как вы говорите, может накопить что-то, нет?
3: Здесь важен баланс, чтобы был, да, то есть, конечно, эмоциональные покупки, они тоже как бы имеют место быть, но если это 90% как бы эмоциональные покупки, да.
1: Ну тогда у тебя, чувак, большие проблемы, получается так, да.
2: Куча пупсиков на руке их набрал, да, вот этого.
3: Да, да, или шкаф уже ломится, и где нечего все одеть, как бы, да, получается. И наоборот, если у тебя вообще как бы ты только прижимистый, ну, то есть, ну это тоже, это же две крайности, то есть должен быть и баланс, да, то есть когда-то я захотел пироженку, пошел и купил как бы эту пироженку. Вот, зачем себя отказывать?
1: Вот, кстати, по поводу захотел и купил там пироженку и все остальное, мы же все же из детства, мы же это прекрасно знаем, тем более на постоянной основе общаемся с психологами, мы уже четко поняли, что все из детства. Вот как детство влияет на то, как мы к деньгам относимся?
2: Ну да, правда, в детстве же нет денег. Ну говорят, да, там до 5 денег. Лет или до скольки характер формируется, ну нам же не дают не деньги дают. До 5 лет.
1: Не дают, не дают.
3: А, так здесь вопрос не то, дают вам деньги или нет. А вопрос то, как родители относятся к деньгам. У нас же все эти программы формируются. То ли у вас все время безденежье в семье, например, да? То есть родители получили зарплату, быстренько все это потратили и живут в долг, например, да? Либо, например, вы видите, что деньги есть всегда, как бы в семье, да?
2: И ни в чем себе не отказываешь, да?
3: Получается. Вот, да, и как бы живешь благополучно и поэтому здесь тоже формируется отношение к деньгам. То есть ребенок, как с кровью матери, да, то есть он эти привычки, он, скажем так,
1: не, ну, слушайте, все классно, когда у тебя вот с одной стороны семья, в которой, к сожалению, вот такое, как вы говорите, безденежье, с другой стороны, ну, это же разные люди живут. А есть ведь еще такая история, когда, например, родители не дают детям, не знаю, там, на карманные расходы, то есть они не учат их финансовой грамотности, неважно, как они относятся к деньгам, я сейчас про родителей, то есть они ребенку не дают самостоятельности. И обязательно нам нужно выпрашивать там или еще что-то. И у ребенка...
2: Отчет написать, на что
1: правда,
2: я потрачу
1: правда,
2: деньги.
1: Правда, сдачу там принести и все остальное. Но вот это же тоже, наверное, как-то влияет
3: конечно,
1: на потом в будущем на отношение к деньгам.
3: Конечно, влияет. То есть, да, у человека появляются деньги, он себе дает разрешение и начинает, вот здесь тоже такая инфантильная позиция, мне можно все, и он начинает тратить на то, что где-то был запрет. Что, то есть, это может противоположно привести. Или, например, тоже безденежье, оно же может привести к тому, что человек... Мы же знаем очень много людей, которые богатые, да? То есть это выросли в семьях, где не было денег. Они собирали, допустим, там бутылки там, или еще что-то такое. А в конечном итоге потом они решили, ну, как бы... Да, себе доказать или обществу.
1: Да, что я могу.
3: Да, что я могу. Но это же тоже детский сценарий, который где-то повторение, а где-то от противного идет, получается. Но корни там.
1: Есть сообщение от Игоря. Доброе утро. В начале года стали счастливыми обладателями семейной ипотеки. Что-то и у родни занимали, летом в поте лица работали, отдавали деньги родне. Банк и так спишет все вовремя. Но если бы не это, в жизни стараюсь не занимать. Деньги нередко портят отношения между людьми. Вот здесь тоже, кстати, согласна. Вот деньги портят отношения между людьми. Об этом предлагаю поговорить через несколько минут.
0: Утро начинается здесь.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама, лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
10: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН-970-400-76-33. Возрастное ограничение 12+.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:26. Мы выясняем сегодня, кому в первую очередь вы отдаете долги. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Психолог Полина Кокорина у нас в студии. Вот Игорь писал сообщение, как раз-таки, если бы, собственно, не ипотека, старается не занимать Игорь денег, потому что считает, что деньги портят отношения между людьми. Это распространенная, да, история, когда ты денег занял, а тебе сказали, верну там, ну, тогда-то, не возвращают, и ты потом вот это кругами ходишь, что-то тебе стыдно, или там как-то неудобно, а это же твои деньги, ну, твои же.
2: Конечно, неудобно попросить назад.
1: Ну, да.
2: Скажи, парень, ты мне давным-давно должен, да.
1: И вот это вот начинается, и все, а потом ругань и ссоры. Вот почему все-таки так происходит? Почему люди, которые дали свои деньги, не идут, потом обратно не заберут?
3: Ну, здесь позиция, конечно, неуверенного человека. То есть страх попросить, отношения испортить.
2: Да-да-да. Неловко же, что, как человек к тебе отнесется, скажет, ну ты что, жадина-то такой?
1: Ничего себе.
2: Потерпи еще пару дней.
1: Ну, конечно. Ага.
3: Вот. Если человек уверен, спокоен, здесь надо, знаете, позицию такого делового человека, как бы, да, занимать. То есть это твои деньги. Здесь, видите, еще и отношение к деньгам. То есть насколько для тебя вообще вот это вот ценно? Почему ты вообще раздаешь их направо-налево?
1: Вообще
3: деньги, да, получается. Вот. То есть какое у тебя отношение к ним? Если для тебя это ценно, то сейчас вообще очень легко и просто сделать это, попросить, как бы, да, то есть не обязательно идти к человеку, вот, а можно, например, написать сообщение. Да? Вот. И здесь важно, какая позиция. Твердая и уверенная, и вежливая. То есть никаких ни оскорблений, ни унижений, ничего не должно быть. Просто человек может написать, ну, там, не знаю, Петя. Нет,
2: сегодня до вечера мне нужны деньги.
3: Да, да. Сегодня до вечера мне нужны деньги. По номеру телефона, как бы, такому-то, в такой-то банк, такая-то сумма. Все. Спасибо.
1: Нет, слушайте, но это с одной стороны все классно, но вот с другой стороны вы хорошую фразу сказали сейчас, да, раздаете свои деньги направо-налево. То есть смотрите, то есть если я готова там занимать деньги людям проверенным, вон Авдонину, например, там, да, то есть это получается у меня какое-то плохое отношение к деньгам, или вот, или как в этом, то есть я не добрая, клевая, идущая на помощь, а вот, вот такая вот разгильдяйка.
2: Вы сейчас поаккуратнее, может еще у нее деньги не будут, поэтому...
3: Да. Ну, здесь смотрите, как бы, да, есть проверенные люди, допустим, но иногда даже бывают проверенные люди, допустим, да, как действуют, мы сейчас не про мошенников, да, допустим, про мошенников, скажем так, они же как делают, они сначала занимают небольшие суммы и возвращают их, да, а потом уже более типа серьезно возвращают и как бы формируется доверие таким образом. Но потом они просят большую сумму и уже как бы могут не возвращать. Здесь дело за вами, как бы, да, то есть доверяй, проверяй, вот. Но когда мы отдаем какую-то сумму, надо понимать, что человек может не вернуть. У него даже может не быть возможности вернуть, например, ее, да, ресурсов. Да, он сам, он рассчитывал, ну, как бы здесь...
2: Не получилось что-то.
3: Да, не получилось. И я считаю, что сейчас много финансовых организаций, которые могут дать деньги, поэтому не обязательно вот таким
1: упросите
3: образом.
1: Человека, да. Мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра выстроила лучшую систему санавиации в России. В Березово готовится к масштабным раскопкам, которые могут стать сенсацией для российской археологии. Вторая модельная библиотека появится в Сургуте. Центр медицины катастроф Югры официально признан лучшим в стране по развитию санитарной авиации. Высокую оценку профессионализму наших медиков дали на 5-й Всероссийской научно-практической конференции в Москве. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, для нашего региона развитие этого направления не просто статистика, а вопрос выживания. Учитывая огромные расстояния и труднодоступность многих поселений, кочевых стойбищ и промышленных объектов, санавиация становится единственным способом оперативно доставить пациентов в больницу. Цифры селений, кочевых стойбищ и промышленных объектов, санавиация становится единственным способом оперативно доставить пациента в больницу. Цифры говорят сами за себя. Только

0: Бывшее наличие слоев пожарища 1764 года. Основная сложность заключается в том, что захоронение скрыто под плотным слоем строительного мусора на глубине более 2 метров. Старт полномасштабных раскопок запланирован на будущий год. В случае успеха эксперты намерены провести антропологическую и генетическую экспертизы, чтобы подтвердить личность погребенного. В Сургуте готовятся к открытию второй модельной библиотеки. В будущем году масштабная реконструкция ждет филиал номер 16. Учреждение стало победителем федерального конкурса в рамках нацпроекта «Семья», что позволит полностью переосмыслить пространство. Концепция 16-я космическая превратит библиотеку в настоящий центр притяжения. Здесь появятся мультимедийные зоны, трансформируемая мебель и площадка для семейного досуга. Поскольку это единственная общедоступная библиотека в восточной части города, обновление станет важным событием для местных жителей. Жителей превратит привычное книгохранилище в современное интеллектуальное пространство. И последние югорчане, которые хотят развивать этнотуризм на своих стойбищах, могут получить финансовую поддержку от региона. Власти предлагают сразу несколько видов субсидий. Например, авторам проектов могут частично компенсировать затраты на перевозку туристов или выделить средства на развитие инфраструктуры для гостей. Узнать актуальные сроки приема заявок и все правила отбора можно на официальном сайте окружного департамента промышленности. А чтобы об экскурсиях узнало как можно больше путешественников, эксперты советуют заявить о себе на региональной платформе «Визит». Югра. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 8:35. 28 сентября, понедельник. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 20 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово 18 градусов тепла в течение дня, в Радужном и Когалыме плюс 16. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте 12 градусов со знаком плюс, в Нижневартовске плюс 10, в Тюмени 8 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 28 сентября, понедельник.
0: Радио Юг.

0: Радио Югра.
1: 8:38. Мы выясняем сегодня, кому вы отдаете долги в первую очередь. Банку, родственникам, друзьям, коллегам. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. В Макс можно написать, можно в Телеграм написать, если он у вас работает. Ну, плюс ко всему, группа во ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И есть сообщение от Веры. Вера пишет: я не беру в долг и не даю. Отличная позиция, как мне кажется. Ирина пишет: в первую очередь отдаем деньги тому, у кого занимали. Неважно, кто этот великодушный человек. Прекрасная тоже позиция, правильная такая. Вот, кстати, по поводу прекрасная правильная позиция, тут опрос проводили среди югорчан, и выяснилось, что чаще всего югорчанам не возвращают суммы до 5000 рублей. 54% честно признали, что, ну, было такое, что до 5000 не возвращали. Ну, понятно, что там есть и свыше 5, и свыше 100 тысяч рублей, даже есть 6% признали, что свыше 100 тысяч рублей им денег так и не вернули. Уж куда делся этот человек, неизвестно.
2: Но я думаю, что вообще, на самом деле, скорее всего, мне так кажется, что вот такие суммы, как типа 100 тысяч, 50 тысяч, это в том случае, когда человек уже сам, да ладно, все, забирай.
1: Ну, подожди.
2: Ну, вот, мне кажется, если человек, ну, захочет найти, 100 тысяч я бы вернул.
1: Ну, подожди.
2: В любом случае, кто бы мне их был не дал, я бы подстерегал каждый день.
1: Да, конечно. Ну, слушай, ну, это удивительно, когда человек, да неважно, 100 рублей или 100 тысяч рублей, 1000 рублей или 5000 рублей, он такой: ой, да ладно, забуду. Вот, ну ладно. Вот это о чем говорит? Это такой самообман, что ли? Да, ну ладно, хоть зато отношения с этим человеком не испорчу. То что происходит в этом? Почему человек решает: ладно?
3: Ну, я думаю, что здесь зависит и от самого человека, который не просит, да, там боится, например, там, разрушить отношения, либо действительно для него эта сумма не очень значимая. Мы же не знаем, про какого человека идет речь, да. То есть, может быть, действительно, он там, не знаю, по 500 тысяч получает, а может быть, по миллионы. И ему, да, а может быть, он, знаете, как бы дал и сразу, рассчитывая о том, что ему не вернут эти деньги, как бы, да. И это, между прочим, неплохая позиция. То есть, если вы, например, даете и понимаете о том, что вам не вернут, а вернут, будут бонусом, да, то есть здорово. Наверное, в этом случае, как бы, знаете, такая благотворительность, как бы, некая такая, да.
1: Но некоторые же говорят, да, и финансовые эксперты говорят о том, что если уж так случилось, что вы денег занимаете, то занимайте ту сумму, которую вы точно понимаете, что вы можете потерять. Ну, то есть, если ты понимаешь для себя, что 5 тысяч можешь потерять, то занимай.
2: Ну, вот, видимо, поэтому не возвращают чаще всего до 5 тысяч, потому что остальные деньги
3: потому что
2: другие.
3: Люди, сейчас правило, это такая разменная монета, скажем
1: себе.
3: Да? Вот. Ну да, кто-то, допустим, и за 5 тысяч он скажет: я не готов. А кто-то, например, скажет: да, лучше я не буду отношения портить.
2: У меня было такое, что мне не возвращали там 5 тысяч. Но у меня еще есть такая проблема, что я не очень хорошо умею считать деньги. Даже свои деньги.
1: Математика там плохо обучила?
2: Ну нет, с математикой все в порядке. Отношение, может быть, неправильное, что ли, как Полина говорит, к деньгам, потому что я могу забыть, сколько я занимал денег. Я могу забыть такое. Я помню всегда, сколько я должен.
1: Ага, вот это хорошее.
2: Вот, а сколько мне должны, не всегда помню.
1: Так ты записывай. Я подозреваю, что...
2: Нет, я не записываю ни то, ни другое.
1: Я и говорю, так ты записывай. Я подозреваю, что есть люди, которые до сих пор себе денег не вернули. Так ты, может быть, сейчас это, в памяти это там...
2: Есть такие люди, но нет, я как бы это, живу с этим.
1: Вот смотри, вот живешь ты с этим. Почему не просишь?
2: Ну, я, во-первых, это было уже настолько вот давно, интересно, что эти...
3: Уже проценты, кстати, неплохие.
1: Молодец, Полина, молодец.
2: Появляется только через 10 лет, да?
1: Подожди.
2: 300 рублей занимал у меня.
1: Подожди, ну правда, вот почему ты...
3: Сейчас уже 30 тысяч мне должен.
2: Но это было тогда, я сначала не хотел портить отношения с человеком. Да, я тоже говорил, там, звонил. Ну нет, у меня сейчас нет, у меня там все деньги где-то в деле. Или у меня еще там какая-то ерунда. Вот я там не могу, потому что я потратил на кредит, еще на что-то. И все, и в итоге 2-3 раза позвонил, ну, и я понимаю, что, человек
3: не вернет. Ну, то есть, все равно же не просто так просил, то есть, я сделал какие-то шаги для того, чтобы вернуть эти деньги.
2: Да, конечно,
3: вот,
2: безусловно.
3: Да, как бы эти шаги оказались не слишком продуктивными, да, и тогда сказал: ну, ладно, живи с этим сам, как бы там, да.
2: Ну, а были такие моменты, когда, например, я говорил человеку, что, ну, ладно, Серега, забирай ты эти деньги, вот, ну, услуга какая-то, например, мне нужна. Ну, вот он мне помог сильно, ладно, забирай эти деньги.
1: Ага, Ага, отлично. Ну как будто бы заплатил. А вот ну. С теми людьми, которые должны тебе денег, ты отношения продолжаешь поддерживать? Или все-таки денег не вернули и отношения
2: да,
1: испортились?
2: Да, ну с кем-то продолжаю, с кем-то мы уже давно не знакомы, давно не общаемся, но не по этим причинам, просто потому что жизнь раскидала.
1: И денег он еще должен тебе.
2: Да, еще и денег должен.
1: Дэн пишет, я вот уже устал давать эти суммы, которые не жалко потерять, и не нервируйте меня с утра пораньше. Дэн, вот, Полин, вот смотрите, человек постоянно наступает, получается, на одни и те же грабли. Дает эти деньги, ему не возвращают. Вот в этой ситуации Дэну можно какой дать совет, чтобы и деньги...
2: Мне кажется, это мазохизм немножко такой, да? Человеку может нравиться.
1: Ну, может быть, мы же не знаем. Полина, что скажете?
3: Нет, я думаю, что ему здесь не то, что нравится давать, но не и чтобы ему не возвращали. Ведь таким образом мы тоже некую свою значимость поднимаем. Да. Так ведь? Мы такие хорошие, мы даем.
1: Вот.
3: Отношения не хотим портить как бы с этими людьми. Mm-hmm. Почему-то люди думают, что если они будут говорить «нет», научатся говорить «нет», то как-то от них все отвернутся.
1: Вот.
3: На самом деле умение говорить «нет» — это одна из составляющих уверенности в себе человека.
1: Угу.
3: Тот человек, который не умеет говорить «нет», им пользуется.
1: Угу.
3: Вот и все.
1: Угу.
3: И поэтому здесь надо подумать, как бы, да, человеку, давать или не давать, что для него значимее — эти деньги или для него, например, важнее какой-то авторитет, как бы там, да, условно там. Вот. Видимо, он таким образом зарабатывает авторитет и платит за этот авторитет деньгами.
1: Вот такой ответ от Полины Кокориной. Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Я пенсионерка и уже несколько лет живу одна. Сын с семьей заботится обо мне, навещает, когда позволяет работа. Он постоянно в разъездах, водит большегруз. Однажды поздним вечером раздался звонок. Я беру трубку, и в груди все сжимается. Голос, как у сына, знакомый, родной, но взволнованный до дрожи. Он торопливо говорит, что попал в ДТП. И чтобы избежать уголовного дела, нужны деньги. Много. Прямо сейчас. У меня помутилось в голове. Я в панике собрала все свои сбережения и даже попросила соседку одолжить денег. И вот именно она, видя мою панику, остановила меня. Обратила внимание, что звонок был не с номера сына.
6: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено. Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ» 2026.
10: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 52 минуты. Мы разговор продолжаем. Про долги сегодня говорим. И те, кто берет деньги в долг, и те, кто не забирает свои. Тоже такая вот история интересная. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Мы выясняем, кому вы отдаете долги. В первую очередь банк, родственники, друзья, коллеги. И, собственно, вы рассказываете свои истории, связанные с возвращением денег или невозвращением. Психолог Полина Кокорина в студии. Дэн писал сообщение. Не нравится ему, что он уже устал давать деньги в долг, но, собственно...
2: Не получать назад.
1: Да, не получает, а по какой причине дает, пишет, потому что жалко людей. Угу. И вот серьезно, он говорит, одни причины называют всякие, другие, это, собственно, те, к которым с молодости отношусь с уважением и так далее, и так далее. Я прекрасно понимаю, о чем говорит Дэн. Прекрасно понимаю. И отказать такому человеку, ну и таким людям тяжело. Дэн говорит, что одному однажды не дал денег, и все, и как много о себе узнал. Просто устал в тот момент деньги давать и сказал нет. И обрушилась просто лавина грязи на этого человека. И вот в этой ситуации как вести себя, чтобы вроде и отношения, правда, не попортить?
2: Ну, я думаю, что как раз вот после того, как лавина грязи обрушилась, я уж не знаю, как там, но услышал человек о себе, то вряд ли, наверное, Дэн, мне интересно, общаетесь дальше? И на этом закончилась дружба.
3: Ну, смотрите, здесь вы на самом деле таким людям оказываете медвежью услугу, когда вы даете деньги, и, возможно, эти люди не только у вас, может быть, еще и у других занимают, да, деньги. Они привыкли таким образом жить и не отдавать. Это же удобная позиция,
1: очень.
3: Да? Вот. И когда вы им даете деньги, они как бы продолжают так делать. Почему лавина грязи, да? Когда вы перестали, да, они пользовались вами, вы перестали давать, естественно, человек, он не хочет идти как-то по-другому решать этот вопрос. Он хочет здесь взять, да, и поэтому...
1: Потому что привык.
3: Да, и он включается разные манипуляции. Кто-то, например, через жалость, как бы жалость же это тоже на самом деле манипуляция.
2: Ну да.
3: Вот,
2: да,
3: то есть вы отдаете, потому что вам жалко людей. Это прекрасная манипуляция, на которой покупается 90% людей.
2: Да, вообще, на самом деле, мне вот всегда неловко, если мне звонят и говорят, Колька, займи денег, я говорю, блин, ребята, у меня нет, и мне неловко в этот момент.
1: Почему? Вот, да, вы
2: ну, просто потому что я не могу человеку помочь, я не могу оказать
3: знаете,
2: помощь.
3: Знаете, какая еще манипуляция хорошая? Обида. Обида. Или когда человек, например, может он там кучу не выговаривать, а сказать, как сейчас,
1: как быть,
3: как быть, все, там, беда, как бы, и так далее. То есть это все на самом деле, как бы, манипуляции, на которые именно вы ведетесь. Есть люди, которые ведутся, которые не ведутся.
1: Так а делать-то что?
3: Но это надо знать.
1: Нам-то что делать?
3: Нет, когда вы научитесь говорить «нет», те, которые вами только пользовались, они, естественно, отвалятся.
1: Конечно.
3: Потому что, ну, вы-то для них источником были, скажем так. Те, которые истинные...
2: А теперь больше неинтересны, да?
3: И те, которые истинные друзья, которые, как бы, ну да, может быть, они первое время как бы удивятся, да? Но все равно они потом будут с уважением относиться. Может быть, временно как-то там напряжение возникнет, да? Ну, тогда таким образом вокруг вас останутся только те люди, которые вас
2: не
3: любят, уважают,
2: не
3: важно, не ради денег, которые вы им даете.
1: Вот получается, правильно нужно просить обратно, что эти деньги, то есть заняты.
3: Правильно не давать. Мы же сейчас говорим о том, что у него просят деньги, а он не знает, как отказать.
2: Даже некоторые люди, мне кажется, я вот знаю таких людей, которые, есть парочка у меня знакомых, которые от зарплаты прям вот он знает, что вот я столько-то отложу, это деньги на то, чтобы я помог. Я уж не знаю, может карму, может карму себе чистить.
1: А, типа потом эти
2: образом.
1: Деньги отдает, занимает?
2: Он эти деньги отдает. Не то, что он не... Да, занимает именно кому-то. Он не думает о том, что они вернутся, но если, типа, вернутся, будет здорово.
1: Ничего
2: и там
1: себе.
2: Человек вот как услугой какой-то мне отдаст, отблагодарит меня чем-нибудь. Подарок хороший привезет из Турции, в конце концов. Почему
1: нет?
2: Магнитик.
3: Да, можно просить таким образом. То есть, действительно, возможно, у людей нету денег, чтобы отдать, да? Тогда можно попросить бартером.
1: Слушайте,
3: или частями, чтобы
1: отдавать. Давайте так, я хочу так сказать. Если у тебя нет денег, чтобы отдать, не занимай. Ты понимаешь...
2: Нет у человека другой возможности. Не дает банк, например, ему денег. А знает он, что у Дашки Кузнецовой есть.
1: У Дашки Кузнецовой есть, конечно, но Дашка Кузнецова очень сильно подумает, на какие цели тебе нужны эти деньги. Если это там, мне там 3-5 тысяч перезайми, и мне даже не спрошу, на что, а если ты мне скажешь, там, 300-200 тысяч мне займи, я у тебя обязательно спрошу, на что, потому что я должна...
2: Руку себе хочу трепить делать.
3: А Даша Кузнецова уверена, что человек скажет правду? Человек
2: конечно.
3: Может сказать такую историю, при которой будет жалостливо и как бы...
1: А он...
2: Он хочет
3: машину купить, например, у нее, он не хочет кредит брать, да? А скажет, например, что там, не знаю, операция какая-то там у ребенка, допустим, да?
1: А Дашка сердобольная, Дашка даст. Обязательно продолжим в следующем часе.
0: Утро начинается здесь. Скапа-дабаду-пи-ду-ду-бам-ду-ду-ду-бам-ду-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду-бам-ду-ду

0: момент местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра выстроила лучшую систему санавиации в России. В Березово готовится к масштабным раскопкам, которые могут стать сенсацией для российской археологии. В Нефтеюганске стартовала масштабная реконструкция придомовых территорий. Центр медицины катастроф Югры официально признан лучшим в стране по развитию санитарной авиации. Высокую оценку профессионализму наших медиков дали на 5-й Всероссийской научно-практической конференции в Москве. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, для нашего региона развитие этого направления не просто статистика, а вопрос выживания. Учитывая огромные расстояния и труднодоступность многих поселений, кочевых стойбищ и промышленных объектов, санавиация становится единственным способом оперативно доставить пациента в больницу. Цифры говорят сами за себя. Только в 2025 году специалисты совершили 1660 вылетов и спасли более 2600 человек. Глава региона поблагодарил коллектив Центра медицины катастроф Югры за самоотверженный труд и преданность делу, отметив, что за каждым таким вылетом стоит спасенная жизнь. В Югре определили вероятное место захоронения Александра Меншикова, который провел в сибирской ссылке последние 2 года своей жизни. Специалисты Государственного музея истории Санкт-Петербурга локализовали участок в поселке Березово, где, согласно их выводам, находится могила сподвижника Петра I. Исследователи опираются на архивные данные и результаты геофизической съемки, подтвердившей наличие слоев пожарища 1764 года. Основная сложность заключается в том, что захоронение скрыто под плотным слоем строительного мусора на глубине более 2 метров. Старт полномасштабных раскопок запланирован на будущий год. В случае успеха эксперты намерены провести антропологическую и генетическую экспертизы, чтобы подтвердить личность погребенного. Масштабное благоустройство стартовало в 1-м микрорайоне Нефтеюганска. Здесь обновляют территорию у домов номер 6, 7, 8 и 10. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по итогам всероссийского голосования, в ходе которого горожане отдали предпочтение именно этому участку. План реконструкции включает создание многофункциональной спортивной зоны, установку современных детских городков и обустройство освещенных пешеходных путей. Для комфорта и безопасности жителей предусмотрена укладка травмобезопасного резинового покрытия. На данный момент подрядчик завершил завоз материалов и приступил к подготовительному этапу. Ведется монтаж бордюрного камня и формирование песчаного основания. И последнее. Югорчан приглашают на 4-й сезон конкурса первичных отделений «Движение первых». Заявки принимаются до 11 ноября на официальном сайте мероприятия. Проект продлится весь учебный год. Участникам доступны 3 номинации. Лига открытий для отделений в детских центрах, учреждениях культуры, спорта и доп. Образования. Лига возможностей для школ, колледжей и вузов. И первая лига для победителей прошлого сезона и опытных сборных. Первичное отделение должно быть уже открыто. Состав команды 4 до 20 человек в зависимости от номинации. Не менее 2000 организаций-победителей получат премии до 1 000 000 рублей на оборудование, оформление пространства и реализацию проектов. Кроме того, партнеры конкурса подготовили дополнительные задания с отдельным призовым фондом. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии, сальники и подшипники ступицы полуосей, подшипники роликов и генераторов, подшипники опорные и подвесные, ступицы в сборе, крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 9:05, 28 сегодня сентября. Понедельник, новая рабочая неделя, начинается с разговоров про долги. Мы сегодня выясняем, кому вы отдаете долги. В первую очередь банку, родственникам, друзьям, коллегам. Отличная есть статистика. Югорчане признались, что им не возвращают деньги, данные в долг. Чаще всего это сумма до 5000 рублей. И, между прочим, большинство напоминают о долге несколько раз, но почти половина в итоге прощает этот долг, забывает. До суда, там, до коллекторов единицы доходят, 2% всего лишь, и то, если речь идет о больших суммах. Да. И вот этот вот совет, даешь человеку в долг, обними его, и, возможно, увидишь, потому что его в последний раз, это вот как раз-таки работает с большим количеством людей, которые деньги свои в долг дают. Полина Кокорина у нас в студии, и вот продолжая разговор, Полин, вот я человек ответственный, беру, отдаю, но есть же безответственные, которые берут и не отдают, и делают это намеренно. Вот хочется о психологии таких людей поговорить, что движет этими людьми, которые берут, неважно, у знакомых, вон у Кольки берут, у меня берут.
5: Но на самом деле я знаю несколько человек, не будем ни фамилии, ни имен называть, которые живут этим, что ли. Он человек занимает небольшие суммы, потом не отдает это, и потом выясняется, что ты не один такой человек, у которого заняли деньги.
0: Но есть ведь еще и те, которые, ладно, у тебя заняли, потому что ты сердобольный, я сердобольная, но есть ведь и те, которые берут у банка и намеренно не отдают.
5: Это другая история.
0: Это другая, но и тем не менее, психологии такого человека тоже хочется покопаться в ней. Вот, пожалуйста.
6: Ну, здесь начнем с того, что у таких людей низкий уровень ответственности. Да? То есть, если, например, вы ответственные люди про то, что вы говорите, я, допустим, взял, и я отдаю, да, у этих людей немножко другие моральные принципы. То есть у них, ну, не такой уровень ответственности. То есть они считают, что не обязательно, допустим, да. Низкий уровень тревожности. То есть люди не боятся наказаний, скажем так, да.
5: Или думают, ну, это будет не скоро, не сейчас, поэтому...
6: Да, да, да. Или, например, даже вот, ну, там будут им писать какие-то сообщения, смс-ки, на них это не действует, скажем так, да. То есть они, вот если, например, предыдущий человек говорил о том, что он много про себя услышал, как бы там, да, и это для него значимо, то здесь они могут много про себя услышать, и для них это будет незначимо. Ну, как бы, но зато я за счет этих денег там живу, например, да, и я готов выслушать там, а могу вообще вас там отключить, например,
0: или заблокировать.
6: Или зная о том, что многие не пойдут, например, какие-то небольшие суммы просить, как бы, да, и наши отношения будут там прежними, я буду делать вид, что ничего не происходит. У банков, ну, тоже безответственные люди, ну, согласитесь, потому что рано или поздно все равно придется отдавать уже там с процентами. Есть, конечно, еще и мошенники, которые пользуются лазейками, скажем так, в законодательстве, да, и знают, каким образом это повернуть. Кто-то, допустим, сейчас вот распространенная история, это банкротство. Пользуются, допустим, вот этим, да, то есть банкротством, то есть я могу вот это вот все там набрать, наделать там делов, как бы там и так далее, там подобное, а потом не надо никому отдавать.
0: Но подождите, там ведь и последствия от этого банкротства, то там же не все
6: конечно,
0: так радужно.
5: Ну там должен быть доход определенный,
6: да.
5: Иначе ты не сможешь обанкротиться в течение какого-то времени, потом тебе не будут давать кредиты.
6: Ну то есть люди, ну как мы знаем, вот много, допустим, мошенников, там инфо-цыган вот тех же, допустим, да, которые вот много дают обещаний, много берут деньги, вот, и как бы потом думают, это каким-то образом все там
5: уляжется.
6: Прокатит.
5: Это
6: точно низкий уровень ответственности, вот, это низкий уровень тревожности.
0: Низкий уровень ума.
5: Многие люди думают, мы, ну, привыкли, мы русский народ такой, что ли, менталитет, мне кажется, у нас такой вот это по щучьему велению.
0: Да-да-да.
5: Когда-то обязательно рухнет на меня чудо какое-то случится, чемодан с деньгами, или клад я найду, или что, и я сразу...
0: Волшебник
5: все...
0: в голубом вертолете прилетит.
5: Или мне какую-то работу дадут невероятную, что я буду зарабатывать денег столько, что все свои долги раздам. Но вот сейчас пока поживу.
6: Ой,
5: вот
6: я
5: так...
6: думаю, что они, наверное, не думают, что они раздадут. То есть
5: нет,
6: те,
5: скорее
6: кто вот
5: всего,
6: залазит,
5: если 50 миллионов у него упадет, он, скорее всего, сначала закроет долги, а потом уже начнет...
6: Ой,
5: ну
6: да, что-то есть сомнение большое.
0: Я как-то тоже очень сомневаюсь, если он всю жизнь жил в долг, и тут нечаянно 50 миллионов на него...
5: Момента. Они, которые ведь есть Робин Гуды,
6: для него нормально, как бы, да, вот жить вот так вот, ну, типа обманывать других, ну, как бы там идти.
0: Как будто
6: да,
0: за счет других.
6: Да,
0: за счет
5: но
0: других.
5: И, как правило, ведь не падает чемодан с деньгами. Да. Даже вот если надежда такая есть, то случая такого,
6: ну, это инфантильное вообще мышление, детское мышление.
0: Слушайте, даже в лотерею те люди, которые выигрывают, и у них есть долги, когда у них спрашивают, на что вы потратите выигрыш, ни один человек еще не сказал, раздам долги. Ни один человек. Продолжим чуть попозже.
1: Радио «Югра». Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 13 минут. Сегодня 28 сентября, понедельник. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 20 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Лентори, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Югорске, Советском, Нягань, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово 18 градусов тепла. В Радужном и Когалыме воздух прогреется до 16 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 12, в Нижневартовске и Тюмени 11 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 28 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:18. Мы разговор продолжаем про долги. Такая животрепещущая тема, потому что, ну, понятно, мы живем сейчас в такое время, когда большинство жителей закредитованы. Вот Наталья пишет: «Господи, когда-нибудь эти долги закончатся?» Я как бы, с одной стороны, понимаю тех, кто, например, вот вы, Полина, говорите, да? Тогда зачем ты берешь? А как не брать, если кругом красивая жизнь? Тебе хочется в отпуск, тебе хочется машину, квартиру, не знаю, там, колечко, свадьбу, в конце концов, в кредит, шубу и все остальное. И ты что делаешь? Ты идешь в банк, и ты берешь кредит. И не важно, что у тебя зарплата не соответствует тому кредиту, который ты взял. Это другой вопрос, зачем тебе дают, но это уже совсем, как говорится, другая история. Я, вот это лично мое убеждение, вот у нас в целом население Российской Федерации, в целом, плохое слово, но это так, мы в целом бедные. Ну вот бедные. Мы живем, ну, по среднячку так, да?
3: Но ниже среднего, да?
2: Ну, можно даже так сказать. Да, пусть будет так. И вот, к сожалению, вот эта вот составляющая, она и заставляет нас идти в банк и брать, потому что сосед мой из третьего подъезда, у него вон, смотри, какая машина, а я чем хуже? Я работаю,
3: на самокате
2: раб на галерах. Вот. И ты что делаешь? Ты идешь в банк. Потому что копить тоже такая себе история.
3: Это ж долго будет, когда через 3 года я себе в лучшем случае куплю.
2: Конечно, так инфляция все сожрет. Угу. А тут вот, пожалуйста, здесь и сейчас.
3: Что делать?
2: Вот, что делать?
3: Кто виноват, что делать?
2: Банк!
4: Нет, ну смотрите, во-первых, конечно, они, ну, банки формируют, и не только банки, там, производители формируют потребителей. И мы, получается, когда смотрим на это, очень хорошо покупаемся на это, да. То есть такая детская позиция, как ребенок вот смотрит рекламу и говорит: мам, хочу вот это,
2: ну,
4: да. И здесь получается: хочу вот это. И разум свой не включаем о том, что нужно жить под тем средством, которые я зарабатываю, да, вот, и а чем я буду отдавать, потому что я зарабатываю это определенно, да, и здесь надо, ну, вообще подумать по поводу, насколько необходимы мне эти кредиты, вот, например, та же свадьба, если у меня нет возможности, как бы, вот эту там свадьбу сделать такую вот красивую, да, пышную, а почему не пойти расписаться, например?
2: Потому что, ну, Полина, ну что, потому что у меня подруга, у нее, значит, ее позвали замуж. Да какая разница, из девчонок или за пацанов, какая разница. Вот у меня подруга, она замуж выходила, у нее ого-го, какая свадьба была. А я что, как говорится, лысая, что ли?
3: Так что вот, я про что и говорю, это из-за того, что девчонкам хочется вот это свадебное платье, сундук с приданым.
4: А что, а мальчишкам не хочется машины, например, там, помериться галстуками, например, да? А вот, но здесь же получается тоже детская позиция, то есть мне надо кому-то чего-то доказывать.
2: Потому что мы живем так. Ну, потому что мы так все живем.
3: Вот у меня, кстати, друг вот на этих выходных, он женился. Так. Руслан Азизов, я поздравляю тебя. Да не в кредит, они пошли и расписались.
2: Молодцы какие.
3: Вот, вот. Собственно, вот это взрослая
4: более
3: позиция.
4: Более зрелая позиция,
3: ну, так
4: да.
3: Они взрослые люди, им не по 18
2: лет все-таки. Ну, подождите, ну, а как же вот это
4: если
2: все...
4: 40 лет могут взять, например, да, там, ну, да. И ну, правильно, набрать
2: потому
4: кредит.
2: Что, ну, правильно, потому что свадьба, это же так, ну, если брать, если сейчас речь идет о
3: кредитном...
2: Это кредит,
3: же один раз и
2: ну,
3: на всю жизнь.
2: Ну, конечно, это же красивое события. Платье, это же красивое все, понимаешь, еда там, вот это все красивое. А все красивое стоит денег.
3: А еще передачи сейчас по телевизору какие показывают, вот эти там 4 свадьбы какие-нибудь или что-то.
2: Конечно,
3: что там. Люди
2: а там
3: посмотрят,
2: же красотень.
3: Подумают, а почему я не могу?
2: Почему могу? Вот же банк, кредит. Пожалуйста, иди и бери кредит. И в итоге получается, что мы все закредитованы. И вот это получается, мы все живем в долг. Ну, получается.
4: Ну, давайте, во-первых, не все закредитованы. Я, например, не беру кредиты, ну, рассчитываю на свои средства.
2: У меня тоже нет кредита.
4: Но вот, оказывается, не все закредитованы.
2: Ну, хорошо.
3: Вот мы втроем уже не закредитованы.
4: Вот, на мой взгляд, надо, наверное, самое разумное, может быть, взять кредит или ипотеку на квартиру, потому что ты это не накопишь.
3: Ну, вряд ли, да.
4: А вот, все остальное, я считаю, что?
2: Ладно.
4: Нет, машину тоже.
2: Ну ладно.
4: А вот, машину, как бы, есть люди, которые берут кредит на большую машину, как бы, да, потом едут и в первый же день попадают в аварию, и кредиты эти выплачивают, и живут без машины.
2: Ну, если так рассуждать, так можно и возьмем ипотеку, там пожар случится, и все.
4: Нет, я сейчас про вот инфантильное мышление. Понятно, что кто попал в аварию, ну, не по чужой причине, как бы, да, когда ты сам вот решил здесь это понтануть, скажем так, да.
3: Да,
4: на радости. Ну, то есть, очень важно
2: вы
4: включать
2: голову. Вы что, не берем в кредит вообще?
3: Да нет, почему? Берем, но не на самое необходимое. Я так понимаю,
4: на
3: надо приоритеты расставить правильно. Действительно,
4: да.
3: Я согласен, что свадьба, всем хочу сказать, в кредит.
4: Ну, или,
3: это,
4: например,
2: так же, как же отпуск.
4: Может быть, здоровье еще.
2: Вот здоровье
4: ну,
2: тоже.
4: То есть лучше ты проведи отпуск как-то, может быть, не так роскошно и красиво, как бы, да, чем там в кредит, допустим. Да?
2: Давайте продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра!
1: Радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Презентация через 5 минут!
8: Проспал экзамен!
9: Вот-вот опоздаю!
10: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9:27. Давайте подведем сейчас итоги вот такого бурного разговора. Мы долги сегодня возвращали или там не возвращали. Выяснили, что лучше, конечно, в долг вообще не брать. Полин, вот как все-таки вам кажется, как правильно просить вернуть деньги у разных людей? Ну, скажем, коллега, родственник и друг.
2: Ну, вообще, мы выяснили, да, что мы не берем, если что.
1: Да, если что, не берем,
2: да. Не берем и не даем никому ничего.
1: Ну, вот давайте представим. Дали мы денег в долг, и вот перед нами коллега, родственник и друг. Вот какой-то один универсальный способ, или коллегу это, вот это вот Марья Ивановна, на-на-на, другу там, слышь ты, давай, родственнику там еще что-то какие-то, или все-таки какой-то один универсальный есть способ, да.
3: Ну, вот то, что мы говорили про смс-ку, например, такой универсальный способ на самом деле подойдет для каждого. Просто где-то мы Марья Ивановна, где-то мы, допустим, Колян.
1: Колян.
3: И о том, что, да, нужны деньги, там, это, и по номеру телефона, и такой-то банк, например, да, вот, это такой универсальный способ.
2: Причем получается, что когда ты отправляешь сообщение какое-то, тут беспристрастен ты, просто его отправил, человек прочитал, и ему не надо там мне ничего писать, все, я уже все сказал.
3: Да, это как бы получается, с одной стороны, официально. Самое главное, внутри вы должны понимать, что твердость вашего намерения и вежливое обращение, вот эти вот два момента очень важны, понимаете? Когда вы идете, ну, как бы говорить, да, то здесь человек может считать у вас, как бы, да, вашу, возможно, просящую позицию. То есть он может дальше манипулировать. Когда вы так сухо, да, сухо, вот, официально, то здесь уже манипулировать сложнее, скажем так, да, и, ну, как бы, на мой взгляд, это достаточно такой универсальный способ.
1: Для вот того, Алена пишет, обратить. Добрый день, долги не беру, живу посредством. Только такой принцип. По-моему, самая правильная позиция. Надо,
3: молодец,
1: надо всем этому учиться, этой позиции, да, и если уж ты принимаешь, ну, как по мне, да, если принимаешь решение дать денег в долг, то действительно ты, во-первых, понимай, кому ты даешь, а во-вторых, все-таки, наверное, рассчитывай на то, что, ну, вдруг так случится, что тебе эту сумму не вернут. Если тебе не жалко 300 рублей, ну и ладно, 300 рублей.
2: А у меня был одно время период, когда я давал деньги в долг, и это была как инвестиция. То есть у меня вот сейчас есть деньги, а потом я понимаю, что их все просохачу. По-любому. Я их куда-нибудь потрачу.
1: Такое слово
2: и поэтому я давал в долг, и мне человек говорил, что он вернет вот как раз мне в тот момент, когда они мне, скорее всего, понадобятся.
1: И так и происходило.
2: И так и происходило, потому что люди, как правило, надежные попадались.
1: Прекрасно. Психолог Полина Кокорина в студии на сегодня была. Полин, спасибо, что пришли. Прекрасный разговор про долги. Теперь еще больше стало понятно. Спасибо, до свидания.
3: Спасибо.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра выстроила лучшую систему санавиации в России. В Березово готовится к масштабным раскопкам, которые могут стать сенсацией для российской археологии. В Нефтеюганске стартовала масштабная реконструкция придомовых территорий. Центр медицины катастроф Югры официально признан лучшим в стране по развитию санитарной авиации. Высокую оценку профессионализму наших медиков дали на 5-й Всероссийской научно-практической конференции в Москве. Как отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук, для нашего региона развитие этого направления не просто статистика, а вопрос выживания. Учитывая огромные расстояния и труднодоступность многих поселений, кочевых стойбищ и промышленных объектов, санавиация становится единственным способом оперативно доставить пациентов в больницу. Цифры говорят сами за себя. Только в 2025 году специалисты совершили 1669 пациентов в больницу. Цифры говорят сами за себя. Только в 2025 году специалисты совершили 1660 вылетов из

0: сложность заключается в том, что захоронение скрыто под плотным слоем строительного мусора на глубине более 2 метров. Старт полномасштабных раскопок запланирован на будущий год. В случае успеха эксперты намерены провести антропологическую и генетическую экспертизы, чтобы подтвердить личность погребенного. Масштабное благоустройство стартовало в первом микрорайоне Нефтеюганска. Здесь обновляют территорию у домов номер 6, 7, 8 и 10. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по итогам всероссийского голосования, в ходе которого горожане отдали предпочтение именно этому участку. План реконструкции включает создание многофункциональной спортивной зоны, установку современных детских городков и обустройство освещенных пешеходных путей. Для комфорта и безопасности жителей предусмотрена укладка травмобезопасного резинового покрытия. На данный момент подрядчик завершил завоз материалов и приступил к подготовительному этапу. Ведется монтаж бордюрного камня и формирование песчаного основания. И последнее. Югорчан приглашают на 4-й сезон конкурса первичных отделений «Движение первых». Заявки принимаются до 11 ноября на официальном сайте мероприятия. Проект продлится весь учебный год. Участникам доступны 3 номинации. Лига открытий для отделений в детских центрах, учреждениях культуры, спорта и доп. Образования. Лига возможностей для школ, колледжей и вузов. И первая лига для победителей прошлого сезона и опытных сборных. Первичное отделение должно быть уже открыто. Состав команд от 4 до 20 человек в зависимости от номинации. Не менее 2000 организаций победителей получат премии до 1 000 000 рублей на оборудование, оформление пространства и реализацию проектов. Кроме того, партнеры конкурса подготовили дополнительные задания с отдельным призовым фондом. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио. Радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 36 минут. 28 сентября, понедельник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 20 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово 18 градусов выше ноля, в Радужном и Когалыме плюс 16. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте 13 градусов выше ноля, в Нижневартовске и Тюмени 11 градусов также со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 28 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине Сом и получаете 20% от суммы на карту Сом. Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
4: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине Сом. 2026 год.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 9:45. Овны, сегодня в деловой сфере вы оставите соперников позади. Пользуйтесь возможностями сегодняшнего дня по полной.
1: Тельцы, сегодня звезды советуют вам до последнего верить во все хорошее, и это хорошее обязательно произойдет.
0: Близнецы, сегодня у всех представителей знака, вероятно, удачное решение финансовых вопросов.
1: Раки, звезды призывают не спешить с выводами, скоро ситуация прояснится.
0: Львы, сегодня насыщенный день ждет всех влюбленных представителей вашего знака.
1: Девы, звезды предупреждают, что решение некоторых вопросов потребует нешуточных усилий, так что крепитесь.
0: Весы, сегодня весь день звезды будут благосклонны к вашим планам.
1: Скорпионы, за сегодня вы успеете сделать много всего полезного, так что беритесь за самые сложные задачи.
0: Стрельцы, звезды призывают вас не сожалеть о решениях, даже принятых в последний момент.
1: Козероги, сегодня дела наконец-то пойдут на лад, и вы вздохнете полной грудью.
0: Водолеи, сегодня во что бы то ни стало снизьте рабочую нагрузку, вам нужно немного отдохнуть.
1: Рыбы, сегодня вы легко найдете оригинальный способ решения любой проблемы.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 52 минуты. Быстренько сейчас итоги подведем. Мы про долги сегодня говорили. Кому отдаете долги в первую очередь? Банк побеждает. 83% сегодня у этого варианта ответа. Родственники на втором месте, почти 9%. Чуть больше 6% у друзей. И 2% сегодня у коллег. То есть вот банки, родственники, вот это друзья, это все вон там. Сначала коллегам, а потом вот, собственно, всем остальным.
2: Я думал, наоборот, банкам, типа, раньше быстрее всего.
1: Ну, судя по тому, какое количество процентов у этого варианта, понятно, что у банков, банки на первом месте. Есть сообщение от Ирины. Ирина пишет: здрасте, стараюсь не занимать. Молодец, Ирина, все правильно делает.
2: Вообще, это отличная позиция. Выяснили. Мне кажется, с возрастом у многих людей такое приходит, что вот сначала ветрено как-то к деньгам относится, а с возрастом уже начинаешь понимать, что нечего, все, уже там привык к какому-то, ну, течению времени, своему финансовому благополучию определенному, да.
1: И уже мне кажется, что чем старше ты становишься, тем меньше у тебя каких-то потребностей. Именно поэтому у тебя остается все больше и больше денег.
2: Не знаю, как это меньше. Мне кажется, ну, одни уходят потребности, другие у тебя появляются. Там, не знаю, в аптеку ты чаще заходишь уже.
1: Ну.
2: Вот. Это уже, ну, правда. Как количество лекарств у тебя увеличивается.
1: Ну да, и количество денег на них потрачено.
2: Но опять же, если ты хочешь там спортом заниматься, тебе надо, как правило, люди, вот сейчас это модно, когда ты взрослый становишься, уже там к зрелости идет время, и надо позаниматься спортом, да, для того, чтобы поддержать здоровье.
1: А для этого нужно купить определенные вещи. Так, Олег пишет: не занимаю, красавчик. Евгений пишет: доброе утро, если отсечь банки, платежи обязательные, не отмажешься, то в первую очередь отдаю коллегам. Так уже было у меня, и это было приоритетно. Вернуть долг сначала коллеге. Но все правильно, чтобы потом дурная молва никакая не пошла о тебе. Всякое может случиться, ты занимаешь, и ты занимаешь, ты как человек, который дает, а ты занимаешь, как человек, который берет.
2: Одалживаешь.
1: Да, так, да, получается.
2: Но вообще, на самом деле, тут, я думаю, даже не про дурную славу, а про то, что, ну, каждый человек понимает, что у всех есть свои там обязательства,
1: да,
2: перед семьей, перед какими-то кредитными организациями. Вообще, в принципе, люди кушать хотят,
1: да,
2: в конце концов, и поэтому нужно вернуть деньги, чтобы у них тоже было финансовое благополучие.
1: Елена пишет: доброе утро, сейчас проще взять деньги с зарплаты у банка, переплатив 700 рублей, чем просить у знакомых. Были у меня пару ситуаций, деньги нужны были срочно, здесь и сейчас. Я воспользовалась предложением банка, ибо некогда было искать, просить не люблю, да и не хочу. Ни в коем случае не призываю брать деньги у банка, но, к сожалению, это зло. Банковские махинации иногда выручают. Желаю всем достатка и счастливой жизни без займа и долгов. Вот, да, я согласна абсолютно. И вот эта вот вся история, которую мы сегодня уже обсуждали, когда у банка берешь и не отдаешь, вроде как наказать банк. Не банк ты наказываешь, и не накажешь никогда в жизни. А накажешь только себя в этой ситуации, к великому сожалению.
2: Но есть люди, которые там каким-то образом вот эту штуку делают с банкротством. Я тоже знаю таких пару людей, но мне кажется, это не очень, ну, как сказать, не очень правильно, что ли, не очень выгодно тебе.
1: Ну да, конечно.
2: Потому что потом как-то, наверное, доходы придется скрывать или еще что-то.
1: Ну, потом много минусов.
2: Скользкая дорожка, на мой взгляд.
1: Слушай, потом действительно очень много минусов. Олег пишет: не беру в долг и не даю больше тем людям, которые не сразу отдали, тянут, откладывают. Я их просто вычеркиваю из людей, которым есть доверие.
2: Вычеркивают из людей.
1: Что ты сделал? Вычеркнул из людей.
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 10:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Нижневартовские спасатели вывели из горящего дома 12 человек. В Нефтеюганске стартовала масштабная реконструкция придомовых территорий. Суд трижды защитил права жителей Лангепаса. Югорские пожарные спасли 12 человек. Серьезный инцидент произошел в Нижневартовске. В ночь на 26 сентября на первом этаже одной из высоток загорелась квартира. Из-за сильного дыма люди не могли выбраться самостоятельно. Сотрудники МЧС с помощью специального оборудования вывели из здания всех заблокированных жильцов, среди которых было 8 детей. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправного электрооборудования. Масштабное благоустройство стартовало в первом микрорайоне Нефтеюганска. Здесь обновляют территорию у домов номер 6, 7, 8 и 10. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по итогам всероссийского голосования, в ходе которого горожане отдали предпочтение именно этому участку. План реконструкции включает создание многофункциональной спортивной зоны, установку современных детских городков и обустройство освещенных пешеходных путей. Для комфорта и безопасности жителей предусмотрена укладка травмобезопасного резинового покрытия. На данный момент подрядчик завершил завоз материалов и приступил к подготовительному этапу. Ведется монтаж бордюрного камня и формирование песчаного основания. Лангепасский суд трижды встал на сторону местного жителя в затяжном конфликте с соседкой. Началось все с ночных дебошей. Женщина регулярно устраивала застолья, шумела и открыто оскорбляла мужчину. В итоге суд обязал нарушительницу выплатить компенсацию морального вреда. Сначала 15 тысяч рублей, а чуть позже 50 тысяч. Спустя время соседка и вовсе затопила квартиру югорчанина. Из-за переживаний у него поднялось давление, и он снова подал иск. В итоге суд обязал виновницу потопа выплатить пострадавшему еще 50 тысяч рублей. Ни одно из решений женщина оспаривать не стала. И последнее. Югорчан приглашают на четвертый сезон конкурса первичных отделений «Движение первых». Заявки принимаются до 11 ноября на официальном сайте мероприятия. Проект продлится весь учебный год. Участникам доступны три номинации. Лига открытий для отделений в детских центрах, учреждениях культуры, спорта и доп. Образования. Лига возможностей для школ, колледжей и вузов. И первая лига для победителей прошлого сезона и опытных сборных. Первичное отделение должно быть уже открыто. Состав команд от 4 до 20 человек в зависимости от номинации. Не менее 2000 организаций победителей получат премии до 1 000 000 рублей на оборудование, оформление пространства и реализацию проектов. Кроме того, партнеры конкурса подготовили дополнительные задания с отдельным призовым фондом. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:03. 28 сентября. Подожди, бежать. Вот
5: биполярочка
0: это
5: такая сразу.
0: Вообще.
5: Давай с собой разговаривать.
0: Я просто почему вот это вот перескочила? Все потому, что я с самого утра сегодня думаю, что-то хотела интересное такое рассказать, как раз после выходных. Ну, такие вот выходные бурные там и все такое. И забыла совсем рассказать о том, что, оказывается, в выходные сбивать режим питания ни в коем случае нельзя.
5: На слове то есть, сбивать, вот это... я думаю, ничего себе.
0: Не-не-не,
5: что
0: ну,
5: ты вдруг
0: ну,
5: сейчас
0: слушай,
5: кого можно
0: вот
5: сбивать,
0: вот это вот
5: думаешь?
0: Вся история, когда ты в выходной просыпаешься попозже и завтракаешь не так, как ты это делаешь в течение там всей недели, если вообще завтракаешь, да, оказывается, сбитый режим питания в выходные выводит сердце из строя. И любителям плотно позавтракать позже обычного, пропустить обед и потом поужинать ближе к ночи, это обычный режим дня в выходной любого рандомного, мне кажется, человека.
5: Я просто ем все, что не приколочено в выходные. нормально.
0: Короче, вот этого делать ни в коем случае нельзя. Надо пересмотреть свой график. Ученые предупреждают, такие скачки в режиме очень сильно вредят сердцу. Исследователи собрали группу людей, ни много ни мало, больше 100 тысяч человек. Если быть совсем точной, 104 тысячи человек из разных стран мира. То есть это врачебное сообщество. Ну, да,
5: если вот это по 100 рублей у каждого занятия, ух, и не отдавать-то денег много будет.
0: Посмотри, какой ты думаешь, ты один такой умный. Короче, они наблюдали в среднем за этой группой людей 8 лет и передавали данные. И сравнили время первого и последнего приема в пищи в будни и в выходные. Разница оказалась колоссальной. И вот этот вот пищевой джетлаг, ну есть вот временной джетлаг, знаешь, когда часовые пояса
5: меняются. Когда сбил ты режим, так скажем.
0: Когда часовые пояса меняются.
5: По-русски.
0: Да.
5: То есть ты сбил режим свой.
0: Да. Короче, вот эта вот разница, она очень сильно влияла на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у мужчин.
5: Ну, у мужчин всегда особенно.
0: Да.
5: У мужчин всегда особенно.
0: Потому что вы особенные.
5: Сердечку близко все принимаем, очень чувствительные, ранимые, тонкая душевная организация.
0: Короче, смотри, ты теперь знаешь эту информацию. Будешь в выходной соблюдать какие-то определенные правила, учитывая то, что у тебя там, ну, есть какие-то, может быть...
5: Ну, вообще, на самом деле, я стараюсь, правда, как-то питаться правильно. Я не могу просыпаться и ложиться в другое время, потому что, ну, опять же, собака.
0: Ну, собака там.
5: Ну, и вообще, такое. Я уже в том возрасте, когда режим, он уже налажен. Но, ты знаешь, вот по поводу питания все вроде нормально. Я слышал про сон недавно, что, оказывается, вот эта вот ерунда про 8 часов, это ерунда.
0: Это ерунда.
5: Чуть-чуть забежал вперед, как бы, что говорят, это все ерунда, что на самом деле человеку достаточно, например, там 5-6 часов поспать, потому что эволюционно так сложилось, что раньше нам не когда было там прилечь поспать, и там днем некогда было спать. И человек спал очень короткое какое-то время. Это сейчас мы расслабились и решили, что нам надо 8 часов
0: высыпаться.
5: А на самом деле организму достаточно гораздо меньшего времени, и все еще зависит от того, когда ты спишь. Ну, вроде как ночью люди не сильно спали, потому что, ну да, дикие звери и все такое,
0: типа
5: надо
0: охотились.
5: Было бдить, конечно, следить за всем, смотреть. И спали где-то ближе к рассвету, что-то такое. И вот биоритмы вроде как говорят про то, что, или наоборот, вечером больше спали. Биоритмы говорят про то, что ты в определенное время накапливаешь большее количество часов, когда спишь. И вот тоже интересная такая
0: история. Такая еще история интересная. Сейчас же у нас наступает время очень короткого светового дня и очень длинного темного дня. Ну, ночь там и все остальное. Плюс ко всему станет холодно. Кстати, по поводу холодно. Давайте не расслабляемся. У нас здесь сегодня-завтра еще вот это 18-20. Ну, в целом по округу я имею в виду.
5: Ну, то есть можно маленько расслабиться.
0: А
5: пока,
0: к четвергу уже начнутся дожди, похолодает до 5 градусов, дожди. Ночью 1 и даже обещают снежок. Поэтому уже начинаем готовить организм свой к переходу в другой режим.
5: Натираемся гусиным жиром.
0: Опять гуси. А, ну, гусятник же сегодня.
5: Конечно.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: главном окружном.
1: 10:11. 28 сентября, понедельник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем 18 градусов тепла, в Тюмени плюс 20. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 18 градусов, а в Радужном и Когалыме 16 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 13 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 28 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:18. Чем больше изучаю правила этикета, тем больше удивляюсь, как говорится. Но, казалось бы, прекрасный, шикарный жест, красивый. Мужчина у лифта широким жестом пропускает женщину вперед. Галантен, красив в этот момент, достоин. Все классно. В подъезде, в гостях, в обычной жизни это уместно и очень приятно. Но мы большую часть времени проводим на работе, а на работе все иначе. Здесь, оказывается, гендерные различия отходят на второй план. На первое место выходят должности, задачи, честное слово, должности, задачи и элементарный здравый смысл. Поэтому очень простое правило здесь. Первым в лифт входит в тот, если это лифт или там, скажем, здание, куда без лифта, просто ты заходишь, да? Короче, первым в лифт входит тот, кто ближе стоит к дверям.
2: Ну да, мне всегда казалось, что правило правой руки работает.
1: Ну вот.
2: Заходим, ну точнее, выходим сначала справа налево, а потом заходим справа налево.
1: Но здесь вот речь не о том, собственно, как правильно входить, заходить. Mm-hmm. Здесь больше мужчина перед тобой, женщина стоит, неважно. Короче, заходит в лифт первый тот, кто стоит ближе к двери. Нет такого, что если там впереди 4 мужика, надо, а сзади одна женщина, давайте ее пропустим. И даже неважно, она там директор там или что. Вот здесь.
2: Вообще
1: вот...
2: даже я небольшое отклонение вот от темы. У меня одно время несколько лет назад в гостях жила француженка, девчонка. Она рассказывала, что у них там вообще не принято пропускать девушку вперед, потому что, если ты пропускаешь ее вперед, соответственно, ты хочешь посмотреть на ее ягодицы.
1: А им это не нравится.
2: Харассмент, типа.
1: Да. В общем, смотрите, дальше какая история. Запоминаем это правило, все очень легко, все очень практично, никто никого не ставит в неловкое положение. Ой, давайте вы. Останавливаться, жестикулировать, искать взглядом, кто важнее. Это терять время и создавать лишнюю суету в этом таком узком пространстве. То же самое, собственно, касается и выхода. Сначала выходит тот, кто оказался ближе к выходу. Если, скажем, поменялись местами, то есть сначала мужчины зашли, потом женщина, то как бы если женщина осталась впереди, то ничего страшного, пусть она выходит. Никакого вот это «Ой, давайте только после вас», вот это вот вся вот эта галантная ерунда остается там в подъезде, там в гостях или там еще кто-то.
2: Будет как с волком трамвае, да? Такая может ситуация возникнуть.
1: В общем, надо сказать, что этикет — это штука для всех, причем понятная и очень простая. И вот здесь вот порядок, который, собственно, диктует нам, как правильно себя вести, чтобы никого не поставить в неудобное положение. Понятное дело, что вежливость проявить никто не мешает, если вы находитесь в неформальной обстановке. Пожалуйста, хочешь женщину вперед пропускать, как мужчина? Ради бога, пропускай, но помни, в рабочем контексте, среди деловых людей, лучше придерживаться вот этого несложного правила.
2: Удобство.
1: Сначала ближний. И никто не обидится, вы сэкономите кучу времени, нервы. И, собственно, мне кажется, что важнее соблюдение каких-то вот это вот правило, соблюдение этого легкого правила, оно как бы важнее соблюдения каких-то там традиций, которые не всегда, оказывается, работают в современных условиях.
2: Ну, еще, мне кажется, надо тоже ремарочку небольшую сделать. Обязательно сначала выпускать надо человека из лифта, а потом уже заходить. Неважно, зима на улице или лето, на севере вы или нет.
1: Ну, слушай, и не только ведь из лифта, транспорт и все остальное. То есть одно простое правило. Сначала выходим, потом заходим. И неважно, женщину вы пропускаете или там...
2: Ну, опять же, тут можно, там, если бабушкой вы хотите какое-то проявить там внимание, то можно, конечно, пропустить вперед, но это будет неудобно, всех будет
1: задерживать. Конечно, это же задерживать будет, конечно.
0: Утро начинается здесь.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Нижневартовские спасатели вывели из горящего дома 12 человек. В Нефтеюганске стартовала масштабная реконструкция придомовых территорий. Суд трижды защитил права жителя Лангепаса. Югорские пожарные спасли 12 человек. Серьезный инцидент произошел в Нижневартовске. В ночь на 26 сентября на первом этаже одной из высоток загорелась квартира. Из-за сильного дыма люди не могли выбраться самостоятельно. Сотрудники МЧС с помощью специального оборудования вывели из здания всех заблокированных жильцов, среди которых было 8 детей. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправного электрооборудования. Масштабное благоустройство стартовало в первом микрорайоне Нефтеюганска. Здесь обновляют территорию у домов номер 6, 7, 8 и 10. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по итогам всероссийского голосования, в ходе которого горожане отдали предпочтение именно этому участку. План реконструкции включает создание многофункциональной спортивной зоны, установку современных детских городков и обустройство освещенных пешеходных путей. Для комфорта и безопасности жителей предусмотрена укладка травмобезопасного резинового покрытия. На данный момент подрядчик завершил завоз материалов и приступил к подготовительному этапу. Ведется монтаж бордюрного камня и формирование песчаного основания. Лангепасский суд трижды встал на сторону местного жителя в затяжном конфликте с соседкой. Началось все с ночных дебошей. Женщина регулярно устраивала застолья, шумела и открыто оскорбляла мужчину. В итоге суд обязал нарушительницу выплатить компенсацию морального вреда. Сначала 15 тысяч рублей, а чуть позже 50 тысяч. Спустя время соседка и вовсе затопила квартиру югорчанина. Из-за переживаний у него поднялось давление, и он снова подал иск. В итоге суд обязал виновницу потопа выплатить пострадавшему еще 50 тысяч рублей. Ни одно из решений женщина оспаривать не стала. И последнее. Югорчан приглашают на четвертый сезон конкурса первичных отделений. Одно из решений женщина оспаривать не стала. И последнее. Югорчан приглашают на четвертый сезон конкурса первичных отделений движения «Первый».

0: погоды на главном окружном.
1: 10:35. Сегодня 28 сентября, понедельник. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 20 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово 18 градусов выше нуля, в Радужном и Когалыме плюс 16. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 13 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 28 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:40. Самое время играть. +7 950 510 66 66. Вы готовы? Так и хочу, чтобы...
3: Помогите!
2: Так и хочу, чтобы все с той стороны приемника сказали: да, капитан. Все, все готовы.
3: Все-таки есть тщеславие у тебя какое-то. Хочешь командовать.
2: Да это же мультик. Ну что ты?
3: Да знаю я, что мультик.
2: Это же мультик.
3: Про дворянку столбовую. Тоже мультик, а тем не менее.
2: Да ладно, ладно. 2-1 в неделю. В общем, зачете.
3: Уже 2-1.
2: Да, уже 2-1. Но подожди, не в недельном, в общем.
3: Я понимаю, в общем зачете. Да,
2: в общем,
3: пока 0-0.
2: Зачете, пока 0-0 в недельном. И сейчас моя очередь загадывать слово. Начинать, точнее, игру.
3: Слово, скорее всего, интересное.
2: Интересное.
3: Необычное.
2: Слово интересное.
3: Очень красивое, скорее всего, слово.
2: На самом деле красивое очень слово, интересное. Но дело в том, что искусственный интеллект, Игнат Николаевич, он то ли тебе стал подыгрывать, то ли еще какая ерунда.
3: Хочешь сказать, что просто будет.
2: Он на самом деле какой-то мне очень простые дал определение.
3: Поэтому я его попросила переделать, и он сделал очень сложное, да?
2: Просто он дал все такое. Либо это действительно мне так кажется, потому что я знаю, какое это слово.
3: Ну, давай попробуем.
2: Поехали.
3: +7 950 510 66 66 это номер для сообщений в МАКС. Кто-то может в Телеграм писать. Даша это видит, если
2: что. Да, я вижу, да.
3: В общем, помогите.
2: Итак, это тихий договор с забвением. Ты подождешь, пока я не закончу.
3: Отсрочка.
2: Нет. А это когда чья-то навязчивая нежность становится сильнее здравого смысла и переживает его.
3: Навязчивость. Было ты в этом выражении было слово навязчивость?
2: Навязчивость, нет, да, навязчивая нежность была. Но где помощники? Где помощники?
3: Вот внимательность.
2: Нет, это не внимательность.
3: Ласка, пишет Ольга Сергеевна.
2: Это когда пространство начинает спорить со временем и иногда выигрывает.
3: Обожание, нет, пишет Владимир. А-а. Пространство спорит со временем и выигрывает. Толстение. Нет. Назойливость, воображение.
2: Это след, оставленный не ногой, а рукой, которая тянулась к чему-то, что тянулось к ней в ответ.
3: Отпечаток.
2: Нет.
3: Обожание,
2: да
3: опять,
2: нет,
3: бесконечность.
2: Да нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Это молчаливый ритуал, в котором каждая вещь — это свеча, зажженная в честь чего-то, что не имеет названия.
3: Так, жест, будущее, взаимность, ритуал от меня. Вот,
2: да это же молчаливый ритуал, ритуал.
3: Да,
2: молодец.
3: Ё-моё. Вот это... я слышу эти слова, и мне хочется их говорить.
2: Нет, там...
3: Зомбируешь меня. Взаимность,
2: нет, нет, нет, нет.
3: Наваждение.
2: Нет, нет, нет. А это тайный язык, на котором кто-то говорит с собой, не надеясь быть понятым.
3: Биполярочка это? Нет.
2: Ты еще скажи похмелье.
3: Говорит с собой. Здесь есть кому это говорить. Сейчас Елена напишет. Любовь, тоска.
2: Да нет, нет, нет.
3: Чувства.
2: Нет, нет, нет, нет, нет.
3: Взаимность была.
2: Нет, нет, нет. Это молчаливое обещание, данное самому себе, что ничего из этого не исчезнет, даже если исчезнет все остальное.
3: Шизофрения, пишет Елена.
2: Ну ты что?
3: Так, что это не я, это Елена. Внушение, самовнушение.
2: Нет, нет, нет, нет.
3: Что это? Подожди, интервью, согласие,
2: нет,
3: галлюцинация.
2: Нет. Подождите, вы все вообще не в ту сторону смотрите, вообще все не в ту
3: что
2: сторону.
3: Что читаешь туда и смотришь?
2: Это способ удержать дыхание прошлого в стеклянной банке, даже если прошлое об этом не просило.
3: Это когда что-то цепляет помощь, так, галлюцинация. Это когда цепляешься за что-то, нет, это какое-то?
2: Это же слово.
3: Я вот я пытаюсь
2: действие.
3: Это слово
2: ладно.
3: Поймать.
2: А, хорошо.
3: Воспоминания.
2: Нет, нет, да нет, нет. Это молчаливый парламент предметов, каждый из которых когда-то имел право голоса.
3: Преследование, пишет Елена. Молчаливый парламент предмет. Память, пишет Светлана. Фото, пишет Елена.
2: Это когда чья-то память перестает помещаться в черепе и начинает занимать пространство.
3: Воспоминания,
2: да
3: жесткий
2: нет,
3: диск,
2: да
3: что
2: нет,
3: это, флешка.
2: Да нет.
3: Миф, пишет Сергей.
2: Нет, это способ сохранить не вещь, а мгновение, в котором вещь была важнее всего остального.
3: Моменты,
2: да
3: в аура, Альцгеймер, пишет Елена.
2: А, нет, нет, нет, нет, нет. Слушайте, я думала, будет гораздо проще.
3: Фотоальбом,
2: да
3: ностальгия.
2: Нет, да нет, это когда чужая страсть становится материальной и начинает требовать внимания.
3: Так, это взрыв мозга, пишет Антон, согласен. Фото, мысли, фотография, записки.
2: Это когда время соглашается сжаться до размеров полки и ждать, пока его снова разбудят.
3: Автобиография, книга,
2: болезнь. Да нет, да вы что, ну ребята, ну все же...
3: Притяжение.
2: Послушайте внимательно. Это тихая крепость, это, кстати, последняя подсказка. Это тихая крепость, построенная из того, что другие сочли ненужным.
3: Притяжение,
2: да нет,
3: ограничение,
2: да
3: будильник,
2: да ну, ребят,
3: мусор,
2: да ну,
3: что?
2: Ну подожди.
3: Динар, история.
2: Еще раз, внимание. Это тихая крепость, построенная из того, что другие сочли ненужным. А эта крепость у тебя тихая.
3: Тихая. Секрет.
2: Да какой секрет?
3: Ну, я не знаю. Ты такая интересная, как будто ты вот два раза повторила и стала в два раза яснее, да? Так. Момент.
2: Да
3: подожди,
2: нет.
3: Сейчас. История, момент, притяжение, знание, молчаливость, тайна.
2: Да коллекция это. Коллекция.
3: Коллекция?
2: Это коллекция.
3: Коллекция?
2: Это коллекция.
3: Это коллекция?
2: Ну да. Это...
3: Да это ерунда какая-то, а не коллекция.
2: А это 1-0 вообще-то.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв». Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама? Лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: жульничестве меня тут обвиняют. Елена, никакого жульничества, никакого мошенничества.
1: Это сговор искусственного интеллекта и женского. Женского коварства.
0: Я не виновата. Я не виновата. Коллекция, там вообще все было вообще очень прозрачно. Овны, сегодня в деловой сфере вы ставите соперников позади. Пользуйтесь возможностями сегодняшнего дня по полной.
1: Тельцы, сегодня звезды советуют вам что?
0: Это вот про тебя же.
1: Сегодня звезды советуют вам до последнего верить во все хорошее, и это хорошее обязательно произойдет.
0: Ну, произошло же. Да что не получилось-то? Все получилось.
1: Давай дальше, близнецы.
0: Сегодня у всех представителей знака вероятно удачное решение финансовых вопросов.
1: Раки, звезды призывают не спешить с выводами, скоро ситуация прояснится.
0: Львы, сегодня насыщенный день ждет всех влюбленных представителей знака.
1: Девы, звезды предупреждают, что решение некоторых вопросов потребует нешуточных усилий. Крепитесь.
0: Весы, сегодня весь день звезды будут благосклонны к вашим планам.
1: А скорпионы, за сегодня вы успеете сделать много всего полезного. Беритесь за самые сложные задачи.
0: Стрельцы, звезды призывают вас не сожалеть о решениях, даже принятых вас в последний момент.
1: Козероги, сегодня дела пойдут на лад, и вы, наконец, вздохнете полной грудью.
0: Водолеи, сегодня во что бы то ни стало, снизьте рабочую нагрузку. Вам нужно немного выдохнуть.
1: Рыбы сегодня легко найдут оригинальный способ решения любой проблемы.

0: Радио Югра.
1: 10:55. Быстренько опять мошенники и все. И распрощаемся до завтра. Mm-hmm. Мошенники, прежде чем пойти на какие-то свои страшные деяния, оказывается, изучают социальные сети потенциальных жертв. Они там смотрят следующее. Интересуют их сведения о твоей работе, о друзьях, какие-то геолокации вдруг ты там оставляешь, там, да? Если вдруг ты активно ведешь свой канал, у тебя там покупки, ну, в общем, вся твоя жизнь. Эти данные позволяют создавать персональные сценарии мошеннические.
2: Понятно, портрет составляют, да, твой.
1: Да, они пытаются каким-то образом быть более убедительными при общении с тобой, да, поэтому в полиции рекомендуют не публиковать сведения о своем, там, скажем, местонахождении или каких-то дорогих приобретениях и ограничивать доступ все-таки к своей странице, призывают всех нас. У меня, например, давным-давно закрытая страница, и не потому что там, знаешь, ой, типа, что вы смотрите, просто вот во избежание всяких вот таких вот действий у меня прямо со всех сторон закрыто. У меня вообще видно только фотку, и туда вот прям не провалиться.
2: Но много таких, да, людей, которые закрывают полностью страницу, там только избранные могут попасть.
1: Вот, например, история, случившаяся с жительницей Сургутского района. Она что сделала? Под предлогом, что точнее с ней сделали? Под предлогом заработка в интернете с ней связался человек и давал ей там инструкции всякие. Она должна была ставить лайки за определенный товар. И за какие-то лайки даже в какой-то момент даже получила денежное вознаграждение. Позже выяснилось, что эти денежные средства, которые поступали на ее счет, небольшие суммы, но тем не менее, это деньги от таких же жертв мошенничества. Понимаешь, втянута была эта женщина вот в такую вот схему, сложную достаточно там, да? Или, например, жительница поселка Федоровский подписалась на сообщество владельцев дома в мессенджере в Макси, и под предлогом замены ключей от домофона мошенники побудили ее сообщить код из СМС, ну и, собственно, впоследствии ее личный кабинет на госуслугах был взломан, что позволило злоумышленникам заполучить персональную информацию и использовать ее в корыстных целях.
2: Поэтому... Но опять же, все про код. Про то, что надо какой-то код передать обязательно мошенникам. Я думаю, что есть, наверное, какие-то другие способы, где ничего передавать не нужно, но там как-то подключаются к твоему устройству удаленно и, возможно, что-то делают. Но опять же, я слышал, что для этого тоже нужно какое-то твое действие, там, передача кода, оставление телефона где-то в том месте, где могут в него подсадить что-то.
1: И вот, кстати, еще о мошеннических схемах. Завтра в 10:00 утра к нам в студию придет старший прокурор, и мы опять поговорим об очередных схемах, которые используют мошенники, и, так сказать, на личных примерах, что да, на таких примерах, которые, собственно, не просто там, знаешь, где-то там в интернете у кого-то там что-то случилось, там, да?
2: А на конкретных, да, примерах, причем про жителей нашего округа, не где-то там далеко, а именно вот даже, возможно, кто-то узнает своих друзей и родственников.
1: Николаев Донин.
2: Даша Кузнецова.
1: До завтра, пока.
2: Будьте бдительны.
3: Утро начинается здесь.

0: she's dead.
1: Look what you made me do.
2: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Нижневартовские спасатели вывели из горящего дома 12 человек. В Ханты-Мансийском районе прошла масштабная высадка деревьев. Суд трижды защитил права жителя Лангепаса. Югорские пожарные спасли 12 человек. Серьезный инцидент произошел в Нижневартовске. В ночь на 26 сентября на первом этаже одной из высоток загорелась квартира. Из-за сильного дыма люди не могли выбраться самостоятельно. Сотрудники МЧС с помощью специального оборудования вывели из здания всех заблокированных жильцов, среди которых было 8 детей. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправного электрооборудования. В Ханты-Мансийском районе стало на 8 тысяч деревьев больше. В 50 километрах от окружной столицы прошла масштабная экологическая акция, объединившая неравнодушных жителей, семьи с детьми и представителей различных компаний. Общими усилиями на 2 гектарах земли они высадили молодые сибирские кедры. Отмечу, инициатива реализована в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Теперь за будущим хвойным лесом будут следить профессиональные лесничие. Их задача – обеспечить саженцам должный уход, чтобы через несколько лет на месте пустыря зашумела полноценная кедровая роща. Лангепасский суд трижды встал на сторону местного жителя в затяжном конфликте с соседкой. Началось все с ночных дебошей. Женщина регулярно устраивала застолья, шумела и открыто оскорбляла мужчину. В итоге суд обязал нарушительницу выплатить компенсацию морального вреда. Сначала 15 тысяч рублей, а чуть позже 50 тысяч. Спустя время соседка и вовсе затопила квартиру югорчанина. Из-за переживаний у него поднялось давление, и он снова подал иск. В итоге суд обязал виновницу потопа выплатить пострадавшему еще 50 тысяч рублей. Ни одно из решений женщина оспаривать не стала. И последние югорские биатлонистки завоевали серебро на летнем первенстве России, которое проходит в Уфе. В эстафетной гонке сборная округа в составе Софьи Борисовой, Варвары Ибатуллиной и Эллы Кистол показала отличный результат. Девушки прошли дистанцию без единого штрафного круга, использовав всего 7 дополнительных патронов. Обойти нашу команду смогли только спортсменки из Новосибирской области, а замкнули тройку лидеров представительницы Свердловской области. Финал соревнований пройдет уже завтра и завершится зрелищным кросс-спринтом, где югорчане снова поборются за медали. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
2: Реклама.
4: Автомол. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
1: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре прошла серия масштабных учений. В Ханты-Мансийском районе высадили несколько тысяч кедров. Югорская сборная по биатлону пополнила копилку своих наград. В Югре прошла серия масштабных учений, призванных проверить надежность коммунальной инфраструктуры региона. В преддверии холодов энергетики, спасатели и городские службы моделировали критические ситуации от массовых блэкаутов до техногенных сбоев. Например, в Ханты-Мансийске специалисты успешно справились с двумя вводными. В первом случае они оперативно перераспределили нагрузку между подстанциями ЮРЭСКО и горэлектросетями, чтобы вернуть свет в обесточенные микрорайоны. Во втором задействовали мощный дизель-генератор для поддержания работы насосной станции на улице Чехова. А в Нижневартовске состоялись двухдневные командно-штабные маневры окружного уровня. Подобные тренировки, которые проводятся раз в два года, позволяют отточить алгоритмы взаимодействия всех ведомств, чтобы в случае реальной угрозы действовать максимально слаженно и быстро. В Ханты-Мансийском районе стало на 8 тысяч деревьев больше. В 50 километрах от окружной столицы прошла масштабная экологическая акция, объединившая неравнодушных жителей, семьи с детьми и представителей различных компаний. Общими усилиями на 2 гектарах земли они высадили молодые сибирские кедры. Отмечу, инициатива реализована в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Теперь за будущим хвойным лесом будут следить профессиональные лесничие. Их задача – обеспечить саженцам должный уход, чтобы через несколько лет на месте пустырей зашумела полноценная кедровая роща. Жителям Югры, планирующим строить частный дом, предлагают использовать эскроу-счета. Механизм, который делает расчеты с подрядчиком, безопаснее. Средства заказчика хранятся в банке, а исполнитель получает их только после того, как работы завершены и право собственности зарегистрировано. Такая схема снижает риски для клиента и одновременно помогает строительным компаниям региона подтверждать надежность и повышать доверие заказчиков. Подробнее о преимуществах эскроу-счетов можно узнать на портале строим.дом.рф. И последние югорские биатлонистки завоевали серебро на летнем первенстве России, которое проходит в Уфе. В эстафетной гонке сборная округа в составе Софьи Борисовой, Варвары Ибатуллиной и Эллы Кистол показала отличный результат. Девушки прошли дистанцию без единого штрафного круга, использовав всего 7 дополнительных патронов. Обойти нашу команду смогли только спортсменки из Новосибирской области, а замкнули тройку лидеров представительницы Свердловской области. Финал соревнований пройдет уже завтра и завершится зрелищным кросс-спринтом, где югорчане снова поборются за медали. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомол86.ру».
0: Радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
4: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
5: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ» 2026 год.
6: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН-974-7633. Возрастное ограничение 12+.
5: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. В Югре продолжают действовать мошенники. Они выбирают схему обмана под ваш возраст. Подросткам сулят игровые бонусы и запугивают. Молодежи предлагают фейковую подработку и мнимые инвестиции. Гражданам среднего возраста поступают звонки от лжесотрудников госорганов или банков с угрозами о блокировке счетов и финансировании терроризма. Старшее поколение – это защита близких, попавших в беду. Предложение о дистанционном оказании помощи при решении социальных вопросов, либо вопросов, связанных со здоровьем. Консультирование по вопросам использования сайта госуслуги. Варианты действий преступников разнообразны, но основным отличительным признаком является попытка получить ваши персональные данные, либо сведения о ваших финансовых счетах, данные банковских карт. Будьте бдительны. Главный совет – успокоиться и не спешить. Ни в коем случае не передавайте сведения о своих персональных данных, банковских счетах и картах, не отправляйте денежные переводы под давлением и в состоянии стресса.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В югорском правительстве появился новый вице-губернатор. Суд вынес окончательный вердикт по делу о трагедии в одной из многоэтажек Нижневартовска. В Югре прошла серия масштабных учений. Губернатор Югры Руслан Кухарук подписал распоряжение о назначении Антона Терехина на пост заместителя главы региона. К исполнению новых обязанностей он приступает уже сегодня. Напомню, с осени 2024 года Антон Терехин возглавлял окружной департамент социального развития. За этот период под его руководством была проведена масштабная работа по модернизации системы соцподдержки. Среди ключевых достижений – расширение программы югорского семейного капитала, внедрение проекта «Сервисные роды» для студенток и запуск уникальной инициативы по духовно-нравственной поддержки многодетных семей совместно с Ханты-Мансийской митрополией. Кроме того, команда Терехина инициировала создание центра реабилитации для участников СВО в Горноправдинске и запустила цифровую трансформацию социальных служб. За плечами нового заместителя главы Югры медицинское образование, опыт работы хирургом и руководителем экстренных служб, а также управленческая подготовка в школе Сколково. Отмечу, ранее пост вице-губернатора занимал Всеволод Кольцов, перешедший на работу в окружную думу. Апелляционный суд поставил точку в деле о страшной трагедии, произошедшей в Нижневартовске в декабре 2022 года. Тогда халатность сотрудника газозаправочной станции обернулась катастрофой. Из-за переполненного баллона, принесенного им в жилой дом на улице Мира, прогремел взрыв, унесший жизни 10 человек, включая 4 детей. Изначально городской суд проявил неожиданную мягкость, приговорив фигуранта к условному сроку. Однако прокуратура не согласилась с таким вердиктом, посчитав его несоразмерным масштабом трагедии и ущербу в 280 миллионов рублей. В ходе повторного рассмотрения дела доводы обвинения были услышаны. Суд изменил решение, заменив условное наказание на реальное. Теперь виновный проведет ближайшие 4 года в колонии общего режима. В Югре прошла серия масштабных учений, призванных проверить надежность коммунальной инфраструктуры региона. В преддверии холодов энергетики, спасатели и городские службы моделировали критические ситуации от массовых блэкаутов до техногенных сбоев. Например, в Ханты-Мансийске специалисты успешно справились с 2 вводными. В первом случае они оперативно перераспределили нагрузку между подстанциями ЮРЭСКО и горэлектросетями, чтобы вернуть свет в обесточенные микрорайоны. Во втором задействовали мощный дизель-генератор для поддержания работы насосной станции на улице Чехова. А в Нижневартовске состоялись 2-дневные командно-штабные маневры окружного уровня. Подобные тренировки, которые проводятся раз в 2 года, позволяют отточить алгоритмы взаимодействия всех ведомств, чтобы в случае реальной угрозы действовать максимально слаженно и быстро. Жителям Югры, планирующим строить частный дом, предлагают использовать эскроу-счета – механизм, который делает расчеты с подрядчиком безопаснее. Средства заказчика хранятся в банке, а исполнитель получает их только после того, как работы завершены и право собственности зарегистрировано. Такая схема снижает риски для клиента и одновременно помогает строительным компаниям региона подтверждать надежность и повышать доверие заказчиков. Подробнее о преимуществах эскроу-счетов можно узнать на портале строим.дом.рф. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год.

Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. В югорском правительстве появился новый вице-губернатор. Суд вынес окончательный вердикт по делу о трагедии в одной из многоэтажек Нижневартовска. В Лангепасе завершилась реконструкция сквера «Колокол». Губернатор Югры Руслан Кухорук подписал распоряжение о назначении Антона Терехина на пост заместителя главы региона. К исполнению новых обязанностей он приступает уже сегодня. Напомню, с осени 2024 года Антон Терехин возглавлял окружной департамент социального развития. За этот период под его руководством была проведена масштабная работа по модернизации системы соцподдержки. Среди ключевых достижений – расширение программы югорского семейного капитала, внедрение проекта «Сервисные роды» для студенток и запуск уникальной инициативы по духовному духовно-нравственной поддержки многодетных семей совместно с Ханты-Мансийской митрополией. Кроме того, команда Терехина инициировала создание центра реабилитации для участников СВО в Горноправдинске и запустила цифровую трансформацию социальных служб. За плечами нового заместителя главы Югры медицинское образование, опыт работы хирургом и руководителем экстренных служб, а также управленческая подготовка в школе Сколково. Отмечу, ранее пост вице-губернатора занимал Всеволод Кольцов, перешедший на работу в окружную думу. Апелляционный суд поставил точку в деле о страшной трагедии, произошедшей в Нижневартовске в декабре 2022 года. Тогда халатность сотрудника газозаправочной станции обернулась катастрофой. Из-за переполненного баллона, принесенного им в жилой дом на улице Мира, прогремел взрыв, унесший жизни 10 человек, включая 4 детей. Изначально городской суд проявил неожиданную мягкость, приговорив фигуранта к условному сроку. Однако прокуратура не согласилась с таким вердиктом, посчитав его несоразмерным масштабом трагедии и ущербу в 280 миллионов рублей. В ходе повторного рассмотрения дела доводы обвинения были услышаны. Суд изменил решение, заменив условное наказание на реальное. Теперь виновный проведет ближайшие 4 года в колонии общего режима. Лангепасский сквер «Колокол» существенно преобразился. За его реконструкцию в ходе голосования по программе комфортной городской среды на 2026 год проголосовали более 3500 местных жителей. Сквер расположен вокруг мемориала, посвященного жертвам войн, катастроф, репрессий и геноцида. На территории уложили новое мощение, установили 26 фонарных опор и скамейки. Ключевым элементом обновленного пространства стала композиция журавлей. Дополнили облик сквера посадки. Здесь появилось около 400 кустов пузыреплодника. Его листья окрашены в желтые и бордовые тона, поэтому в течение сезона зелень будет менять цвет. Ремонт завершили быстрее запланированного. Старое покрытие начали демонтировать еще в мае, и теперь все работы полностью выполнены. И последнее. В Югре стартовал конкурс детского творчества с верным другом по жизни. Ребятам от 6 до 17 лет предлагают через рисунок рассказать о животных, которые помогают военнослужащим на передовой. Всего доступно две номинации – живопись и графика. Лучшие рисунки попадут в новый тираж добрых открыток. Их будут вручать участникам благотворительного сбора в поддержку военнослужащих, проходящих реабилитацию после ранений. Заявки и работы принимаются до 20 ноября. Их можно отправить в музей отражения по адресу Октябрьский район, поселок Таллинка, с пометкой «Конкурс с верным другом по жизни». Лауреатов определят до 1 декабря. Печатный набор открыток планируют выпустить до 15 декабря. Отмечу, конкурс проводится при поддержке региональной ассоциации ветеранов СВО. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомолл86.ру
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-400-76-33. Возрастное ограничение 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: утро. Главное – окружное радио.
1: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток. В городе мажет

0: Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Мошенники целятся в самые

0: Самых близких и дорогих нам людей. Под видом сотрудников полиции, ФСБ, Росфинмониторинга или иных государственных органов преступники звонят подросткам и сообщают страшную новость. Родителям якобы грозит уголовное преследование или же их финансовые средства пытаются похитить. Преступники предлагают защиту и требуют срочно выполнить определенные действия, варианты которых различны. Для защиты от хищения необходимо срочно перевести денежные средства на безопасный счет, сообщить реквизиты банковской карты, трехзначный защитный код на банковской карте для незамедлительной ее блокировки сотрудниками компетентных органов, обналичить средства и передать их представителю правоохранительных органов. Испугавшийся за маму или папу ребенок готов на все ради их спасения. Важно помнить, сотрудники полиции и государственных органов никогда не будут в телефонном режиме рекомендовать гражданам выполнять какие-либо действия, связанные с денежными средствами и персональными данными. Научите детей при любых тревожных звонках прерывать разговор с незнакомцем и сразу перезванивать родителям.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Сургутский исторический парк «Россия. Моя история» представил новую экспозицию, посвященную участникам СВО. Югра вошла в пятерку российских лидеров по размеру выплат для тех, кто продолжает трудиться на пенсии. В Лангепасе завершилась реконструкция сквера «Колокол». Мультимедийная выставка, посвященная героям специальной военной операции, открылась в Сургутском историческом парке «Россия. Моя история». Экспозиция рассказывает о подвигах 33 военнослужащих, медиков и добровольцев. Помимо интерактивных экранов, посетители могут увидеть настоящие артефакты с передовой, элементы экипировки, медицинское снаряжение и фрагменты техники. Также на выставке представлены графические новеллы и серия коротких анимационных роликов о 15 героях спецоперации. Отмечу, в роли организаторов этого патриотического проекта выступили Российское общество знания и парк «Россия. Моя история». Югра вошла в топ-5 регионов России с самыми высокими ежемесячными выплатами для работающих пенсионеров. Согласно обновленным данным социального фонда, средняя пенсия в нашем округе достигла 33 600 рублей. Это заметно выше общероссийских показателей. В среднем по стране те, кто продолжает трудиться на пенсии, получают 24 000. Напомню, с августа фонд автоматически пересчитал выплаты для работающих пенсионеров, а в январе этого года выплаты дополнительно проиндексировали более чем на 7%. Лангепасский сквер «Колокол» существенно преобразился. За его реконструкцию в ходе голосования по программе «Комфортной городской среды» на 2026 год проголосовали более 3500 местных жителей. Сквер расположен вокруг мемориала, посвященного жертвам войн, катастроф, репрессий и геноцида. На территории уложили новое мощение, установили 26 фонарных опор и скамейки. Ключевым элементом обновленного пространства стала композиция «Журавли». Дополнили облик сквера посадки. Здесь появилось около 400 кустов пузыреплодника. Его листья окрашены в желтые и бордовые тона, поэтому в течение сезона зелень будет менять цвет. Отмечу, ремонт завершили быстрее запланированного. Старое покрытие начали демонтировать еще в мае, и теперь все работы полностью выполнены. И последнее. В Югре стартовал конкурс детского творчества с верным другом по жизни. Ребятам от 6 до 17 лет предлагают через рисунок рассказать о животных, которые помогают военнослужащим на передовой. Всего доступно две номинации – живопись и графика. Лучшие рисунки попадут в новый тираж добрых открыток. Их будут вручать участникам благотворительного сбора в поддержку военнослужащих, проходящих реабилитацию после ранений. Заявки и работы принимаются до 20 ноября. Их можно отправить в музей отражения по адресу Октябрьский район, поселок Таллинка, с пометкой «Конкурс с верным другом по жизни». Лауреатов определят до 1 декабря, а печатный набор открыток планируют выпустить до 15 декабря. Отмечу, конкурс проводится при поддержке региональной ассоциации ветеранов СВО. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Радио Югра.
2: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.
5: Говорит радиокорпорация BBC. Лондон.

0: Оксана?
1: Да.
0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не

0: Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 50.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре обновили правила поддержки детей-сирот и приемных семей. Сургутский исторический парк «Россия. Моя история» представил новую экспозицию, посвященную участникам СВО. Югра вошла в пятерку российских лидеров по размеру выплат для тех, кто продолжает трудиться на пенсии. Власти Югры расширили меры поддержки детей-сирот и приемных семей. В первую очередь из региональных документов убрали устаревшую формулировку «различные формы умственной отсталости». Этот ярлык только мешал ребятам нормально социализироваться. Теперь местные правила привели в соответствие с федеральными. Также окружное правительство навело порядок в процедуре выплат для приемных родителей. Теперь решение о назначении вознаграждения профильные службы обязаны принимать не позднее 15 дней со дня подачи заявления. Раньше этот срок никак не регулировался. Еще одно важное новшество касается обеспечения сирот жильем. Право на первоочередное получение квартир закрепили за теми, кто сейчас защищает приграничные территории страны – Белгородскую, Курскую и Брянскую области. Мультимедийная выставка, посвященная героям специальной военной операции, открылась в Сургутском историческом парке «Россия. Моя история». Экспозиция рассказывает о подвигах 33 военнослужащих, медиков и добровольцев. Помимо интерактивных экранов, посетители могут увидеть настоящие артефакты с передовой, элементы экипировки, медицинское снаряжение и фрагменты техники. Также на выставке представлены графические новеллы и серия коротких анимационных роликов о 15 героях спецоперации. Отмечу, в роли организаторов этого патриотического проекта выступили Российское общество знания и парк «Россия. Моя история». Югра вошла в топ-5 регионов России с самыми высокими ежемесячными выплатами для работающих пенсионеров. Согласно обновленным данным социального фонда, средняя пенсия в нашем округе достигла 33 600 рублей. Это заметно выше общероссийских показателей. В среднем по стране те, кто продолжает трудиться на пенсии, получают 24 000. Напомню, с августа фонд автоматически пересчитал выплаты для работающих пенсионеров, а в январе этого года выплаты дополнительно проиндексировали более чем на 7%. И последнее. Югурские росичи вновь стали чемпионами России. Студенты Сургутского политехнического колледжа второй раз подряд выиграли финал Всероссийского фестиваля ГТО среди учреждений среднего профессионального образования. Военно-спортивный клуб «Росич» под руководством Галины Угаровой обошел 19 сильнейших команд из разных регионов страны. Югорчане стали первыми сразу в двух дисциплинах – многоборье и эстафета. Успешным выступление признано и в личном зачете. Диана Колмогорцева и Артем Петров завоевали золото, а Егор Денисов серебро, уступив товарищу по команде всего 6 баллов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

синим рекой, в синее море. Вдруг что не так, ты извинись.

0: Реклама. Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама, лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
5: Радио

0: реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине СОМ и получаете 20% от суммы на карту СОМ. Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено. Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине СОМ. 2026 год.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Телефонные мошенники часто используют специфические слова и фразы-маркеры, чтобы вызвать доверие или страх, заставляя жертву действовать быстро и импульсивно. Основные фразы мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. С вами разговаривает следователь. Не кладите трубку. Безопасный счет. Вернем украденные деньги. Получите вознаграждение. Спасайте родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это срочно переведите на эту карту. Это ваш руководитель. С вами сейчас будет разговаривать сотрудник ФСБ. Услышав такие слова, немедленно прерывайте разговор.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей. За первый год службы мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре обновили правила поддержки детей-сирот и приемных семей. В югорских лесах официально завершается пожароопасный сезон. Сургутская Барсова гора поборется за звание лучшего музейного комплекса России. Власти Югры расширили меры поддержки детей-сирот и приемных семей. В первую очередь из региональных документов убрали устаревшую формулировку «различные формы умственной отсталости». Этот ярлык только мешал ребятам нормально социализироваться. Теперь местные правила привели в соответствие с федеральными. Также окружное правительство навело порядок в процедуре выплат для приемных родителей. Теперь решение о назначении вознаграждения профильные службы обязаны принимать не позднее 15 дней со дня подачи заявления. Раньше этот срок никак не регулировался. Еще одно важное новшество касается обеспечения сирот жильем. Право на первоочередное получение квартир закрепили за теми, кто сейчас защищает приграничные территории страны – Белгородскую, Курскую и Брянскую области. Югорские леса переходят в спокойный режим. 1 октября в округе официально завершается пожароопасный сезон. Обстановка полностью стабилизировалась. Сегодня в регионе нет ни одного действующего природного возгорания. На минувшей неделе спасатели потушили лишь 3 небольших лесных пожара. Всего же с начала года огнеборцы ликвидировали в Югорской тайге около 600 очагов возгорания. Несмотря на закрытие сезона, специалисты просят югорчан не терять бдительности. Если вы заметили дым в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефонам 8 34 67 33 15 46 или по номеру 112. Музейно-туристический комплекс «Барсова гора» в Сургутском районе вышел в финал Russian Event Awards. На окружном этапе международной премии событийного туризма в Светлогорске югорский проект занял 2 место в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс». Всего эксперты оценили 76 заявок из 24 регионов России. Теперь «Барсова гора» представит Югру на общенациональном финале. Он пройдет с 19 по 21 ноября в Ярославле. Отмечу, сургутская локация считается масштабным примером развития рекреационной и культурной инфраструктуры округа. Здесь уже построены современный музейный комплекс и интерактивные павильоны, а также проложена 5-километровая туристическая тропа «Человечность» с 46 тематическими зонами, смотровыми площадками и арт-объектами. Завершается строительство конгресс-холла, в перспективе создания мультимедийного и семейного центров. И последнее. Югорские росичи вновь стали чемпионами России. Студенты Сургутского политехнического колледжа второй раз подряд выиграли финал Всероссийского фестиваля ГТО среди учреждений среднего профессионального образования. Военно-спортивный клуб «Росич» под руководством Галины Угаровой обошел 19 сильнейших команд из разных регионов страны. Югорчане стали первыми сразу в двух дисциплинах – многоборье и эстафета. Успешным выступление признано и в личном зачете. Диана Колмогорцева и Артем Петров – завоевали золото, а Егор Денисов серебро, уступив товарищу по команде всего 6 баллов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия. С высоким уровнем безопасности ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта, 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год, работу только с беспилотниками, никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь. Предложение ограничено.
3: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине СОМ. 2026 год.
4: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
5: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
6: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход.
7: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН-974-7633. Возрастное ограничение 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Правительство Югры и компания «Газпромнефть» продлили стратегическое партнерство. В югурских лесах официально завершается пожароопасный сезон. Сургутская Барсова гора поборется за звание лучшего музейного комплекса России. Культурные и социальные проекты Югры получат дополнительную поддержку. На заседании правительства округа утвердили новое соглашение с компанией «Газпромнефть», которое рассчитано на период до 2029 года. Главный акцент в документе сделан на творческие инициативы. Например, нефтяники выделят дополнительные средства на проведение кинофестиваля «Дух огня», а также помогут закупить оборудование и инструменты для музыкальных коллективов округа. Глава региона Руслан Кухарук поблагодарил партнеров за то, что они учитывают реальные потребности Югры, подчеркнув, что сегодня поддержка культуры важна как никогда. Югорские леса переходят в спокойный режим. 1 октября в округе официально завершается пожароопасный сезон. Обстановка полностью стабилизировалась. Сегодня в регионе нет ни одного действующего природного возгорания. На минувшей неделе спасатели потушили лишь 3 небольших лесных пожара. Всего же с начала года огнеборцы ликвидировали в Югорской тайге около 600 очагов возгорания. Несмотря на закрытие сезона, специалисты просят югорчан не терять бдительности. Если вы заметили дым в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефонам 8-34-67-33-15-46 или по номеру 112. Музейно-туристический комплекс «Барсова гора» в Сургутском районе вышел в финал Russian Event Awards. На окружном этапе международной премии событийного туризма в Светлогорске югурский проект занял 2-е место в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс». Всего эксперты оценили 76 заявок из 24 регионов России. Теперь «Барсова гора» представит Югру на общенациональном финале. Он пройдет с 19 по 21 ноября в Ярославле. Отмечу, сургутская локация считается масштабным примером развития рекреационной и культурной инфраструктуры округа. Здесь уже построены современный музейный комплекс и интерактивные павильоны, а также проложена 5-километровая туристическая тропа «Человечность» с 46 тематическими зонами, смотровыми площадками и арт-объектами. Завершается строительство конгресс-холла, в перспективе создания мультимедийного и семейного центров. И последнее. Юные вартовчане успешно выступили на всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту, которые прошли в Екатеринбурге. В турнире участвовали более 2000 ребят со всей России. Югру представляли Даян Гизатулин и Маргарита Габеркорн, которых подготовили в клубе Liberty Dance. В возрастной категории 7-9 лет пара стала победителем в европейской программе, а также завоевала 2 серебра в латиноамериканской программе и открытой категории 6 танцев. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта.

0: следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
1: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине СОД. 2026 год.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Роллы на стол. Настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши-мастер». Все получится.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: Вам пришло сообщение о новой выплате от Минобороны? Не торопитесь, это могут быть мошенники. Запомните 3 простых правила. Первое. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте вложения в письмах и сообщениях. Третье. Если звонят из банка, военкомата или полиции, положите трубку и перезвоните сами по официальному номеру. И еще. Не публикуйте фотографии и скриншоты паспорта, военного билета, документов с личной информацией. Не указывайте адреса, маршруты, детали службы даже в закрытых чатах. Берегите свои данные. Будьте осторожны и внимательны.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Правительство Югры и компания «Газпромнефть» продлили стратегическое партнерство. Вартовченко вошла в тридцатку лучших управленцев России. В Ханты-Мансийске стало на одну зеленую достопримечательность больше. Культурные и социальные проекты Югры получат дополнительную поддержку. На заседании правительства округа утвердили новое соглашение с компанией «Газпромнефть», которое рассчитано на период до 2029 года. Главный акцент в документе сделан на творческие инициативы. Например, нефтяники выделят дополнительные средства на проведение кинофестиваля «Дух огня», а также помогут закупить оборудование и инструменты для музыкальных коллективов округа. Глава региона Руслан Кухарук поблагодарил партнеров за то, что они учитывают реальные потребности Югры, подчеркнув, что сегодня поддержка культуры важна как никогда. Директор Нижневартовской школы номер 1 имени Войноловича Айгуль Нургалиева вошла в число 30 лучших руководителей страны по итогам первого очного тура конкурса «Директор года России». В Иркутске она представила Югру среди руководителей образовательных организаций из 21 региона. В течение недели участники проходили профессиональные испытания и делились управленческим опытом. Кроме попадания в топ-30, Айгуль Нургалиева получила специальный приз в номинации «Технолидер образования». Югра присоединилась к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей России, открыв тематическую аллею сирени возле Ханты-Мансийского КТЦ «Югра Классик». Как отметила заместитель губернатора округа Елена Майер, инициатива, поддержанная Владимиром Машковым, нашла живой отклик и в регионе. Высадка 10 саженцев символизирует количество профессиональных театральных коллективов, действующих в округе. В мероприятии приняли участие представители регионального отделения Союза театральных деятелей России, ветераны отрасли, сотрудники Департамента культуры и почетный гость, секретарь вышеобозначенного творческого объединения Константин Кириллов. И последнее. Юные вартовчане успешно выступили на всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту, которые прошли в Екатеринбурге. В турнире участвовали более 2000 ребят со всей России. Югру представляли Даян Гизатулин и Маргарита Габеркорн, которых подготовили в клубе «Liberty Dance». В возрастной категории 7-9 лет пара стала победителем в европейской программе, а также завоевала 2 серебра в латиноамериканской программе и открытой категории 6 танцев. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
4: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
5: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама? Лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+. С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. 20 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифровой.

0: покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
1: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине СОП. 2026 год.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Югре обновили правила поддержки детей-сирот и приемных семей. Суд вынес окончательный вердикт по делу о трагедии в одной из многоэтажек Нижневартовска. В Березово готовятся к масштабным раскопкам, которые могут стать сенсацией для российской археологии. Власти Югры расширили меры поддержки детей-сирот и приемных семей. В первую очередь из региональных документов убрали устаревшую формулировку «различные формы умственной отсталости». Этот ярлык только мешал ребятам нормально социализироваться. Теперь местные правила привели в соответствие с федеральными. Также окружное правительство навело порядок в процедуре выплат для приемных родителей. Теперь решение о назначении вознаграждения профильные службы обязаны принимать не позднее 15 дней со дня подачи заявления. Раньше этот срок никак не регулировался. Еще одно важное новшество касается обеспечения сирот жильем. Право на первоочередное получение квартир закрепили за теми, кто сейчас защищает приграничные территории страны – Белгородскую, Курскую и Брянскую области. Апелляционный суд поставил точку в деле о страшной трагедии, которая произошла в Нижневартовске в декабре 2022 года. Тогда халатность сотрудника газозаправочной станции обернулась катастрофой. Из-за переполненного баллона, принесенного им в жилой дом на улице Мира, прогремел взрыв, унесший жизни 10 человек, включая 4 детей. Изначально городской суд проявил неожиданную мягкость, приговорив фигуранта к условному сроку. Однако прокуратура не согласилась с таким вердиктом, посчитав его несоразмерным масштабом трагедии и ущербу в 280 миллионов рублей. В ходе повторного рассмотрения дела доводы обвинения были услышаны. Суд изменил решение, заменив условное наказание на реальное. Теперь виновный проведет ближайшие 4 года в колонии общего режима. В Югре определили вероятное место захоронения Александра Меньшикова, который провел в сибирской ссылке последние 2 года своей жизни. Специалисты Государственного музея истории Санкт-Петербурга локализовали участок в поселке Березово, где, согласно их выводам, находится могила сподвижника Петра Первого. Исследователи опираются на архивные данные и результаты геофизической съемки, подтвердившей наличие слоев пожарища 1764 года. Основная сложность заключается в том, что захоронение скрыто под плотным слоем строительного мусора на глубине более 2 метров. Старт полномасштабных раскопок запланирован на будущий год. В случае успеха эксперты намерены провести антропологическую и генетическую экспертизы, чтобы подтвердить личность погребенного. И последнее. Югорские биатлонистки завоевали серебро на летнем первенстве России, которое проходит в Уфе. В эстафетной гонке сборная округа в составе Софии Борисовой, Варвары Ибатулиной и Эллы Кистол показали отличный результат. Девушки прошли дистанцию без единого штрафного круга, использовав всего 7 дополнительных патронов. Обойти нашу команду смогли только спортсменки из Новосибирской области, а замкнули тройку лидеров представительницы Свердловской области. Финал соревнований пройдет уже завтра и завершится зрелищным кросс-спринтом, где югорчане снова поборются за медали. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
2: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама? Лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Роллы на стол. Настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: Каждый день, утром и вечером.
4: В жару и холод.
5: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
6: Мы здесь, мы стоим у перехода.
7: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
8: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Помощь всегда рядом, просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио

0: ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: seriously crying.
1: Местное время, час ночи. Главное окружное радио.

цены на акции, новости всего мира, банкротство банков, кризис, концерты каких-то панков, курсы валют, нефть, деньги, далекие войны, авианосцы на рейде, полжизни в машине, полжизни с радио, хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Гудки машин, визг тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются. Еще немного, и небо чистое.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.